0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
2: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер «звездочка 125». Звонки анонимные.
1: Список задач большой. Как же с этим справиться?
2: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
1: Это впечатляет. А как насчет либидо?
2: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
1: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
2: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер «звездочка 125». «Звездочка 125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

чебурашки, начнет наглеть, подумал я, подумал и упал. Я лежу и вижу, друг подлетает

0: хотим тебя сейчас превращать.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: почему не зовешь?
1: С начала века.
2: Москва 103.0 FM.
1: Тверь 104.8 FM.

Я держусь, как в законе учили. Я в бегах от властей, я не вижу семью. Без меня моя дочь подрастает. В одиночестве ем, в одиночестве пью. Не заснуть, хоть уже расцветает. Прокурор и судья не дождутся меня. Не понять им, что я невиновен. Но компьютеры в памяти прочно хранят обо мне много всяких хреновин. Мне лицо поменять предлагали врачи. Имя, паспорт, узоры ладоней. И тогда лишь о прошлом своем замолчи. Навсегда ты уйдешь от погони. Не хочу, не хочу.

я по свету кручусь, заметая следы. Третий день проживаю я в Чили. Мне пока что везет. Ухожу.

Заживу я красиво, как прежде. Как закончится эта большая беда? Заживу я красиво, как прежде.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Снизу недра, сверху кедра.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
3: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
2: А само пройдет?
3: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
2: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
3: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простата-денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
2: Кстати, получить простата-денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простата-денон.
3: Простата-денон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простата-денона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
2: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простата-денон. Получите бесплатную упаковку простата-денон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровская, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Я Александр Маршал. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
1: Часто вспоминая о былом,

0: вас. Реклама на радио «Шансон».
1: «Джак Т-9». Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. «Джак Т-9». Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титан». «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается. Продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению. Сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер *125*125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. *125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер *125*125 и узнавайте подробности *125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. *125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Очень много на земле красавиц, а скольких я глазами проводил, и хранит мне преданная память тех, кого когда-то я

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт гранитпамяти.ру.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: На идеальном газоне без сорняков можно даже в гольф. Или медитировать, или просто играть с другом. Спасибо Гербимаксу. Ликвидация сорняков без вреда для газонной травы. Гербимакс. Английский газон за один сезон.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
6: Спокойно, ведь есть Муратокс. Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
5: Да, Муратокс. Больше никаких муравьев.
6: Рекомендую.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

знаю, я не тот, кого ты видела. Мы все же любим, значит, будем.

0: тебя. Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+. Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
3: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
2: А само пройдет?
3: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
2: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
3: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
2: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
3: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
2: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простата Денон. Получите бесплатную упаковку простата Денон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

чужая история, мне твоя и моя милей, где под звуки ночного прибоя

0: слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Искренне, Александр Новиков.
1: Брошу, брошу я монету, вдруг да выпадет орел.

0: живут через дорогу от любви.
1: Реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В Крыму начали искать скрытые активы украинских олигархов, сообщил РИА Новости глава местного парламента Владимир Константинов. По его словам, большую часть активов, наиболее громких, уже национализировали. Сейчас идет более тонкая работа по предприятиям, которые тщательно скрывались и меняли собственников. По словам политика, украинский бизнес стремился только выкачать прибыль из принадлежащих им на полуострове объектов, ничего не вкладывая в их развитие. Крымский парламент с осени 22 года национализировал имущество тех, кто связан с киевским режимом, на сумму 13 миллиардов рублей. Под национализацию попали более 6 тысяч объектов. Средства от продажи идут на нужды участников СВО и строительство социальных объектов. Средняя площадь приобретаемых первичных квартир в крупных российских городах увеличилась на 7% с начала года и достигла 48 квадратных метров. В прошлом году показатель составлял 45 квадратов, сообщает РИА Недвижимость. Специалисты фиксировали много спонтанных сделок. Площади таких квартир обычно меньше, чем тех, что приобретаются обдуманно для собственного проживания. Кроме того, постепенно становится доступнее рыночная ипотека, а цены почти не растут. В лидерах по увеличению средней площади приобретаемого жилья оказались Тольятти, Воронеж, Саратов, Новокузнецк и Сочи. Миф о якобы низком уровне знаний у поколения ЕГЭ не соответствует действительности. Именно эти люди создают сегодня высокотехнологичное производство, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он рассказал, что недавно был в Амурской области, где посетил космодром Восточный и Амурский газоперерабатывающий завод. В основном там работают люди в возрасте до 35 лет. Ранее Музаев заявил, что ЕГЭ в следующем году состоится без серьезных изменений. Ведомство не планирует отменять аттестацию. Курс доллара на сегодня 72 рубля 45 копеек, евро 83.

0: 7:06, время московское, дорогие друзья. Это утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Марина Дымова, которая загадочно сегодня с утра улыбается.
1: Знаешь,
0: Марина,
1: почему я загадочно
0: Нет,
1: улыбаюсь?
0: Не знаю.
1: На улице такая отвратительная погода, как будто бы не 16 июня на календаре, а как будто бы, ну, какой-то октябрь такой уже.
0: Но многие с тобой не согласятся, потому что я знаю очень много людей, которые плохо, плохо переносят жару.
1: Не знаю, там
0: и сейчас...
1: плюс 11, это слишком мало для летней погоды.
0: Я согласен, но иногда
1: я
0: и такая
1: о
0: погода.
1: О чем? Сейчас этот час начал Сергей Любавин с роскошной песней «Влади», а уже 24 октября и целую неделю Турция, Белек, Титаник, Делюкс, Гольф, Белек.
0: И Сергей Любавин будет там, да.
1: И Сергей Любавин, и Султан Лагучев, и Михаил Захарович Шафутинский. Огромное количество артистов. Дорогие друзья, ну мне кажется, такая погода должна вас вдохновить на то, чтобы зайти на сайт radioshanson.ru и приобрести путевку на «Бархатный шансон». Тем более в июне действует акция, что если у вас есть дети до 12 лет, то они отдыхают совершенно бесплатно. Не нужно думать, куда их деть, тем более...
0: А можно просто детей отправить бесплатно вот туда, а самим не ездить?
1: Нет,
0: взрослые остаются дома, а дети там 3-4 человека такие бегают до 12 лет.
1: Отель роскошный, огромное количество бассейнов, поэтому ну вам точно понравится. Вот мне кажется, это то, что нужно сегодня сделать. Зайти на сайт хотя бы.
0: Да, есть какая-то возрастное ограничение?
1: 12+, вот. Возрастное
0: просто
1: ограничение.
0: Просто мне кажется, ты вот это все начала историю вспоминать про «Бархатный шансон» неспроста. Мне кажется, у тебя сегодня
1: просто
0: праздников
1: нет.
0: Нет,
1: я просто увидела
0: ты посмотрел, что сегодня праздников
1: нет. Некоторых людей, наших коллег, которые сейчас там ведут финальную подготовку уже, чтобы все было идеально в октябре. Поэтому, дорогие друзья, будет классно, я вам гарантирую.
0: А там сейчас уже что, сцену строят? Что там?
1: Смотрят, где ее установить.
0: Да ты что?
1: Конечно.
0: Ну,
1: так,
0: Мария.
1: А по праздникам сегодня сам попросил.

0: просил, сам виноват. День чукушки, день свежих овощей, день младших братьев, а еще сегодня день рождения ВДНХ, выставки достижений народного хозяйства. Не зря я там мимо сегодня проезжал.
1: Ну все, замечательно, хорошо.
0: День морской черепахи.
1: Да.
0: День рождения Артека. Продолжать?
1: Да, нет, ты продолжай, но я уже...
0: А мы утренней гимнастикой
1: занимаемся. Микрофончик тебе отключу. Да, впереди новости, впереди играет черный ящик и наш фирменный гороскоп.
2: Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4, бодрость. Духа грация и пластика. Общий укрепляющий, утром отрезвляющий, если жив пока еще гимнастика. Общий укрепляющий.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому, пацану, тяжело все дому, пацану, описать.

0: на радио «Шансон».
1: Сладкоежки, спортсмены, беременные любители выпить – это главные мишени для комаров. Почему мы это вам говорим? Потому что комары для многих регионов России этим летом очень актуальное явление, с которым сложно бороться из-за того, что их больше, чем обычно. Насекомые в первую очередь реагируют на вещества, выделяемые организмом, и избыток простых углеводов делает человека более привлекательным.
2: Так. Какая мораль сей
1: басни? Мораль сей басни такова.
2: Нужно же есть мясо, да?
1: Ешьте мясо, не углеводы. Занимайтесь спортом и не пейте. Вот и все.
2: Ну да, и все, и комары у вас.
1: Вы для них потеряете интерес?
2: Ну ладно, Артем, не стой, ты новости начинаешь.
1: Я начал с той новости, которую мне написали. Сладкоежки,
2: спортсмены, беременные и любители выпить. Для вас роскошная новость есть, потому что сегодня в полночь...
1: Особенно для любителей выпить,
2: точно. На всех цифровых площадках вышла новая песня Артема Дёрни.
1: Дуэтная песня.
2: Дуэтная. Да. И такое, наверное, впервые. У тебя же не было до этого вот таких дуэтов с этим человеком.
1: С этим человеком нет, не было. У меня вообще, кроме Елены Шевченко, ни с кем не было дуэта.
2: Невероятно похож на голос Михаила Круга. И вообще Максим Апрель, ну, такое явление в шансоне, мне кажется.
1: Ну да.
2: И классно, что у тебя с ним есть дуэт, тем более песню написал ты.
1: Ну,
2: Максим, конечно, внес свои
1: правки были,
2: друзья,
1: да, правки.
2: Если хотите послушать, то Артем вам сейчас расскажет, где нужно,
1: да, на всех
2: вбить
1: цифровых
2: слово
1: площадь.
2: «Зачем?», и тогда все найдется.
1: Ну да, набирайте в интернете где-нибудь там «Артем Демин», «Максим Апрель», «Песня «Зачем?». Все.
2: А кому лень набирать, Артем ссылку пришлет. Пишите, кому прислать. Мне кажется, у вас есть тоже такая опция, Артем же заняться нечем. Он обычно картинки рассылает, какие-то огурцы в банках вам, фотографии, а теперь ссылку пришлет. А я пока продолжу. Тут смешная история случилась с россиянином, который с семьей не смог полететь в Македонию, потому что он решил, что виза не нужна. Ему так ответил GPT-чат. Мужчина забронировал билеты, отели, автомобиль даже для семьи. Но в Стамбуле ему сказали: мужчина, на выход. В качестве доказательства он показал сотруднице авиакомпании ответ чат-бота, а та сказала, что вообще-то с 2022 года нельзя там в Македонию без визы.
1: Импортные автомобили станут роскошью для россиян уже к 30-му году. Одна из причин — наш любимый утилизбор.
2: А мы вам вчера говорили, берегите свои старые ласточки.
1: Точно. Увеличение утилизбора приведет к концу эры серого импорта. В итоге россияне массово будут пересаживаться на автомобили «Лада», «Солярис», «БелДжи» и прочие, которые собираются внутри нашей страны.
2: А «Солярис» собирается что внутри нашей страны? Это же «Хёндай», это же корейцы.
1: Это уже внутри собирается у нас, да.
2: Здорово. Пруд для рыбалки откроют прямо в Московском торговом центре. Это будет первый в мире проект живой рыбалки в торговом центре. 10 метров пруд. Там будут плавать 12 видов рыб. Удочки и наживку будут выдавать на месте. Я так понимаю, не выдавать, а продавать. Сразу 16 человек могут ловить эту рыбу. И организаторы обещают, что будет настоящая атмосфера природы со звуками птиц, лягушек и даже конкурса для детей. Это пока женщина покупает вещи,
1: да,
2: шляется по магазинам.
1: Папа с сыном и с дочкой на рыбалке, да.
2: Удобно.
1: Ладно, дорогие друзья, впереди у нас игра «Черный ящик». Готовьте свои мобильные телефоны. Поиграем.

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Недавно попалась на глаза неряшливо сверстанная газета депутата Михаила Матвеева. Глаза бросился под заголовок. Звучит он так.
2: В период работы в Государственной Думе 8-го созыва депутат Михаил Матвеев внес в качестве автора или соавтора более 50 законопроектов. Несмотря на противодействие и принадлежность к фракции КПРФ, самарский депутат своей энергией, волей и поддержкой людей добился того, что ряд его важных законодательных инициатив стали федеральными законами.
1: И сразу нам представляется вихрастый, мятежный депутат, пробивающий стену равнодушия и добивающийся своего. Но Государственная Дума работает не так. В основе ее работы сегодня лежит межпартийный консенсус. Об этом в конце еще прошлого созыва в ответном благодарственном слове в адрес президента Владимира Путина подробно рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
3: Спасибо за оценку работы Государственной Думы. Но я думаю, коллеги меня поддержат. Вряд ли бы мы достигли многого, если бы в основе работы не лежал консенсус. Консенсус может сложиться только, когда есть диалог. И вот этот диалог стал возможен после того, когда в самом начале пути лидеры парламентской фракции на встрече с вами получили напутствие необходимости его не просто выстраивать, а сделать на основе учета интересов и мнений каждой политической фракции для того, чтобы по ключевым вопросам развития страны была консолидация. Она у нас достигла порядка 80%, и в этой связи хочется еще раз сказать слова благодарности за то, что вот такой диалог постоянно президент поддерживает с Государственной Думой, особенно это важно в ситуации, когда грядут новые выборы.
1: Итак, все законы, к которым имел то или иное отношение Михаил Матвеев, были приняты в рамках той самой консолидации того самого консенсуса, о котором говорил Вячеслав Володин. И в соавторах у самарского депутата немало представителей других фракций «Единой России», «Новых людей», «Справедливой России», «ЛДПР». Он, так сказать, один из многих. Но и самое важное, учитывая, что у «Единой России» в Госдуме большинство, то принять без ее участия какой-либо закон сегодня просто невозможно. И было бы честнее написать, что законы, к которым имел отношение Михаил Матвеев, приняты при поддержке «Единой России».
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: ничего.
1: Что же в черном ящике? Это «Черный ящик» на радио «Шансон», 7.26, столица. Давайте поиграем. Мы что-то положили в черный ящик. И ваша задача сейчас, опираясь на подсказки Марины Дымовой, догадаться о содержимом этого ящика. Нужно отправлять свои варианты на номер плюс 7909-955-1030. Кто первым отгадывает, тот, соответственно, и получает приз от утреннего шоу. Давай, Марина.
2: Ты знаешь, это легко купить на маркетплейсе. Прям вообще
1: я
2: очень
1: не
2: легко.
1: Думал, кстати, что это
2: какие-то
1: легко купить.
2: Какие-то невероятные скидки.
1: А что там по размерам?
2: Стоило 40 тысяч рублей.
1: А теперь
2: акция 24 200.
1: Все угадывайте, дорогие друзья. Все, подсказок больше нет.
2: Нет,
1: что стоило 40, а теперь 24 200.
2: По поводу, смотри, там можно осчастливить этим от 7 до 9 человек.
1: Черемша. Телевизор. Кстати, можно же телевизором осчастливить от 7 до 9 человек?
2: В подарок дают чехол к этому.
1: Отпариватель. Бассейн.
2: Размеры бывают разные. Бывают маленькие, бывают большой, бывают средний.
1: Бассейны бывают маленькие, средние, большие. Нет?
2: Хорошо. Объем 40 литров.
1: 40 литров.
2: Вес этого...
1: Это как фляга получается, да, объем?
2: Ну, типа фляга, да.
1: Лыжи, самовар.
2: Так, с подставкой высота 88 сантиметров.
1: 88 или 188?
2: 88. Ну, где такой большой видел? Хотя
1: ноутбук, палатка, водонагреватель. Холодильник, чемодан, мангал. А мангал близко?
2: Ну, мангал, нет, мне кажется,
1: не близко.
2: Близко?
1: Нет, ну, мангал не
2: ты
1: близко.
2: Ты когда-нибудь этим пользовался? Ты
1: я этим никогда не пользовался.
2: Готовил
1: нет.
2: На
1: нет,
2: этом?
1: Нет,
2: вообще
1: нет,
2: никогда?
1: Нет, никогда. У меня такого
2: а
1: нет.
2: Тебе против. Нравится еда,
1: мне нравится, да,
2: в этом?
1: Да, нравится, конечно.
2: Хорошо.
1: Я очень люблю, особенно выпечку люблю.
2: Ты знаешь, что изначально это появилось в Месопотамии? Ты вообще знаешь, где Месопотамия находится?
1: Месопотамия?
2: Да.
1: Я только знаю, где Лим-Попо. А это рядом с Месопотамией. Мне кажется, это где-то они это граничат, нет области?
2: Лим-Попо же и сейчас, это же река.
1: Лим-Попо, это что-то у продуктора Айболит. Мне кажется, Месопотамия, это там, где гиппопотамы живут.
2: Ну да, то есть это низ Африки.
1: А, низ Африки.
2: А это как будто бы верх Африки.
1: Это вверх называется Месопотамия?
2: Ну не то, что вверх, это древняя такая была цивилизация месопотамская, очень интересная. Там, например, были зиккураты. И я так понимаю, рядом с зиккуратом стояла вот эта
1: штуковина, они на ней готовили.
2: И 7-9 счастливых человек, которые ждали, когда там что-то приготовится. Забавно, что в разных странах это называют по-разному. Например, ну, в Грузии это называется...
1: Кофеварка.
2: Даже как бы...
1: Аэрогриль.
2: Это есть в Индии, в Грузии, барбекю. В Таджикистане, в Азербайджане.
1: Доброе
2: все
1: утро.
2: Этим пользуются. В Узбекистане тоже. Даже в Латинской Америке есть
1: Казан.
2: Это.
1: Казан.
2: И в Латинской Америке...
1: Казан
2: нет,
1: есть
2: нет,
1: в Латинской Америке?
2: Называется это чиминея.
1: Печь.
2: Нет, ну как печь? Это печь, но...
1: Это печь, но не печь.
2: Специфическая. Это очень экономичная история и теплоемкая. Угу. Возникло это в регионах, где древесина была в дефиците, поэтому конструкция сочетает, Мари, экономичный расход.
1: Уже последние все варианты
2: топлива.
1: Идут только про тандыр. Ну вот все вот
2: то есть,
1: варианты...
2: А кто первый-то про тандыр?
1: Первая Анастасия про тандыр нам написала. Анастасия, молодец. У Анастасии...
2: Вы чувствуете запах уже шашлыка и хлеба из,
1: да,
2: тандыра? Вот,
1: да,
2: этой вот лепехи.
1: Нет, вот лепехи это на поле, где коровы пасутся.
2: Нет,
1: а вот запах шашлыка и хлеба это лепешки, Марин.
2: Лепешка,
1: да.
2: Я ее готовила.
1: В общем, это Анастасия, мои аплодисменты.
2: Анастасия, вы красотка. Как вы поняли, что в Месопотамии рядом с зиккуратом стоял там?
1: Нет, ну она раньше гораздо написала.
2: Да? Круто.
1: Ну да, в общем, Анастасия, давайте номер телефона. А что у Анастасии есть?
2: А вообще-то, посмотри.
1: Анастасии только
2: фотографии есть. Практически не было в конце.
1: Анастасия такая молоденькая.
2: Тебе понравилось? Ну, это комплимент молоденькая девушка?
1: В черной маечке. Я просто, чтобы она поняла, о ком идет речь. Потому что вдруг сейчас несколько Анастасий присылали вариант тандыр. И чтобы между ними, между девочками не было споров, я вот говорю, что
2: в черной
1: маечке, да. Присылайте нам номер телефона. А, вот уже прислала, молодец, на 45 заканчивается. Ну все, дорогие друзья, черный ящик закрываем. Впереди еще наш фирменный музыкальный гороскоп.
0: Бежать!

0: Такие новости. Такие новости. На радио «Шансон».
1: Ой, какая хорошая новость. Какая хорошая новость для нас, немолодых людей. Пенсию по старости хотят назначать автоматически. Сейчас россиянам приходится подавать заявление, чтобы начать получать выплату. Но не все знают об этом. У кого-то возникают проблемы с документами. В итоге люди теряют время, теряют деньги, объясняют депутаты. Поэтому Минтруд просто взял и подготовил проект, который разрешит назначать пенсию сразу, когда у россиянина появляется на нее право. У социального фонда есть все данные для этого, а человеку остается только подтвердить или скорректировать их.
2: Ну, супер, это очень удобно. И избавляет от всякой волокиты, бюрократии.
1: Я вообще до сих пор, да, я тоже не понимаю, почему раньше нельзя было это сделать. То есть вот все, вот и там, видимо, твой возраст наступил пенсионный, чик, уже через месяц тебе деньги на карточке.
2: Ну, подожди, есть же работающие пенсионеры, там какая-то другая
1: история. Ради бога, все равно пенсия должна идти. Работаешь ты, не работаешь, это уже никого не волнует.
2: Рано про пенсию, тут у нас еще есть новость про работающих
1: россиян. Это тебе рано про пенсию.
2: Тебе тоже, а сколько пенсии? Тебе еще...
1: Ну, сколько? Года три
2: надо поработать.
1: Ну, год. Сейчас мне 64, ну, вот еще год я надо. И пойду на пенсию.
2: А вы, кстати, знали, что Артему 64?
1: Все знали, конечно.
2: Россиянам приходится чаще задерживаться на работе, которые молодые, не которые, как Артем Демин.
1: Так, и что там?
2: Больше всего с переработками сталкиваются строители, ремонтники, люди, которые занимаются доставкой, и еще бухгалтерия задерживается. Также сверхурочно трудятся сотрудники общепита и логистики, часто по 12 часов в день. И эксперты объясняют это тем, что на рынке дефицит кадров, и, по словам экспертов, людям часто даже не оплачивают переработки, компенсируя их отгулами. При этом есть такие места, где до закрытия еще 5 минут, ну, и все уже так, все уже ушли.
1: Ну, да. Особенно обидно, когда без 5:11 никого уже нет.
2: Ну, нет.
1: Ты стоишь, гремишь этими бутылками, а пробить уже нельзя.
2: Тебя ждут до последнего.
1: Да.
2: Я к тому, что там никто не уходит раньше времени.
1: Там по секундомеру.
2: Ну да, там 22:53.
1: А после 23:00, ну только переводом и через кассу уже не
2: получится.
1: Да,
2: ну нет, так уже никто не делает.
1: Сделано. У меня есть знакомые места, там так делают.
2: Тем более,
1: я тебе потом скажу.
2: Переводы, ты говоришь, а в России аномально вообще-то выросло количество оплат наличными. Каждый третий чек в магазине оплачивается бумажными деньгами.
1: А ты на рынке давно была?
2: На рынке нет, недавно. Я же тебе говорил, что...
1: Там только налик. Там вот эти вот ваши, вот эти вот все пока там чего-то. Нет, конечно, можно там что-то, но вот приложить уже не получится. Ни карточку, ни телефон.
2: Ничего не работает.
1: Вот, то есть там налик прям давайте сюда. Не, ну правда сейчас, реально надо иметь... Я вот хочу сказать, что правда, вот я никогда, я уже много-много лет не пользовался наличными деньгами, я об этом всегда говорил.
2: Потому что человек живет на кредиты.
1: Ну, вот, и сейчас...
2: Не снимают.
1: Сейчас могу сказать, что пришло время, когда действительно нужно какую-то сумму иметь все-таки в кошельке наличных денег.
2: Мы просто возвращаемся к заводским настройкам. Действительно, перевели вам зарплату, идите и всю ее снимайте.
1: Ну, всю, может, и не надо.
2: В один конвертик то, что надо отложить под подушку, в другой конвертик то, что на рынок возьмете с собой.
1: Третий конвертик на «Бархатный шансон», четвертый конвертик на «Эх, разгуляй».
2: Ну, кстати, да.
1: Вот это, кстати, правильно.
2: Но «Эх, разгуляй», кстати, можно оплатить все-таки картой.
1: Да?
2: Заходишь на сайт radioshanson.ru, там крупными буквами написано «Эх, разгуляй».
1: Это когда будет, напомню, месяц, но я помню, что ноябрь, а вот число не помню.
2: 14 ноября. Как ты мог забыть?
1: А подожди, а где? Где-то вот недалеко от МКАДа, да? Вот по...
2: Лайф-арена, Артем.
1: Ох ты.
2: А может, тебе артистов напомнить?
1: Ну, если есть такая возможность.
2: Я понимаю, что ты человек предпенсионного возраста, но нас слушает вообще одна молодежь, вообще-то, которые умеют зайти на сайт.
1: Привет, ребята! Йо! Камон! Давайте все вместе дружно приедем на лайф-арену 14-го.
2: Ты что, молодильная яблочка?
1: Почему нет? Ты
2: эх,
1: крутая.
2: Яблочко.
1: Да, клево. Впереди гороскоп. Да.
3: Радио «Шансон». Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в деле центры на tenet.ru. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните «Великий воин».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
11: Утреннее шоу в формате 2D. На «Радио «Шансон» с Деминым и Дымовым.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 16 июня. Давайте смотреть, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня вам строго противопоказаны любые риски, а также операции с жильем и прочими дорогими вещами. Песня дня Влади, Сергея Любавина.
2: Тельцы, хороший день для установления нужных и правильных контактов и знакомства с влиятельными людьми. Вы будете открыты к общению, и ваша искренность и умение выслушать дадут вам неплохие результаты. Совет ловите в песне «Черноокая» Ивана Кучина.
1: Близнецы, сегодня у вас будет прекрасная возможность завязать знакомства, которые могут перерасти в дружбу, и вы получите необходимую поддержку. Все как в песне «Брат» Андрея Державина.
2: Раки, не следует начинать новые дела и принимать важные решения, а также заниматься переездом или покупкой нового жилья. Ваша песня в этот вторник — «Гуси» Алексея Петрухина.
1: Львы, стоит быть готовым принять неординарные решения, от которых будет зависеть успех в будущем. Не самое лучшее время для знакомств и походов в многолюдные места. Песня дня у мужика — Валерия Кураса.
2: Девы, наступает благоприятный период, когда дела будут успешны и все цели будут достигнуты. Ваша песня сегодня — «Белый туман» Александра Дюмина.
1: Весы, сегодня вас ожидает отличный день и скорое завершение дел, вместе с тем осуществленная прибыль. Остаток дня стоит провести с друзьями, все как в песне «Я знаю точно» группы «Сентябрь».
2: Скорпионы, сегодня откроются новые перспективы и придет долгожданный успех. Вас ожидают яркие события и запоминающиеся моменты. Совет — ловите в песне «В северную ночь» Катя Огонек.
1: Стрельцы, стоит проявить сосредоточенность и внимательность, когда любое дело будет вам под силу. Постарайтесь избежать ошибок, и даже там, где кажется все на поверхности, будьте аккуратны. Песня дня «Ветер в голове» Сергея Трофимова.
2: Козероги, в этот вторник предстоит выполнять рутинную и однообразную работу. Возможно, прекрасно проведенный вечер в кругу друзей поможет вам компенсировать силы. Совет — ловите сегодня в песне «Горячий кофе» дуэта «Пара».
1: Водолеи, стоит сегодня посвятить спорту. Будет ли это зал, бассейн, фитнес, неважно. Важно это ваш настрой. В решениях вам стоит проявить особую твердость. Все как в песне «Ветер» Стаса Михайлова.
2: Рыбы, вас ждет прекрасный день, который подарит много шансов на реализацию ваших дел. Не стоит бояться перемен, смело заводите новые знакомства и будьте готовы к любым переменам в своей жизни. Ваша песня «Отпускаю» Михаила Задорина.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального вторника.

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
3: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Минздрав предложил добавить 149 лекарств в перечень стратегически значимых. В частности, речь идет об ацикловире, лидокаине, хлоргексидине и нескольких противоопухолевых препаратах, сообщает РИА Новости. Перечень стратегически значимых лекарственных средств утверждает правительство. В список входят важнейшие препараты для лечения тяжелых заболеваний. В обновленном перечне 206 препаратов, производство которых должно быть обеспечено на территории России. Дожди и засуха осложнили развитие посевов в 27 регионах России. В ряде областей аграрии столкнулись с переувлажнением почвы, например, в Поволжье. В других регионах отмечается дефицит осадков, в частности, на северо-западе и в Башкирии, сообщает Национальный союз агростраховщиков. Эксперты пока не спешат пересматривать прогнозы урожая, указывая на крайне неоднородную ситуацию по стране. Наиболее сложная обстановка сейчас наблюдается на юге. Там погода остается влажной и прохладной. Прежде всего, речь идет о Краснодарском и Ставропольском краях. Единые электронные визы в Россию в прошлом году оформили более 821 тысячи иностранцев. Лидируют граждане Китая. Они получили около 325 тысяч виз, заявил директор консульского департамента МИДа Алексей Климов. На втором месте граждане Саудовской Аравии, на третьем – немцы. Также электронные визы в Россию были популярны среди граждан Турции, Индии, Эстонии и Латвии. Среди россиян стал популярным тренд на медленные путешествия. Граждане все чаще не рассматривают поездки в другие страны, выбирая дачу и загородные дома, показал недавний опрос. Востребован более спокойный и вдумчивый формат отдыха с длительным пребыванием в одном месте на природе. В путешествиях люди в первую очередь ищут возможность переключиться. 35% предпочитают пешие маршруты и отсутствие суеты, а 28% видят в путешествии способ снизить стресс. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим братьев и сестер. Хорошие ли у вас отношения? Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D.

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором». В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: В утреннем шоу в формате 2D Артем Демин и Марина Дымова предлагается вашему вниманию следующее.
1: На рынке, вашему вниманию предлагается.
0: Вашему вниманию предлагаю. Подходи, подходи, продавец, дорогой, скидки сегодня.
1: Брюки, которые легким движением руки превращаются. На самом деле в календаре праздников сегодня такой классный праздник, День младших братьев. И я думаю, что у каждого из нас есть младшие братья или сестры.
0: Ну, не у каждого, а у многих.
1: У многих, но в основном, мне кажется, у нас такая страна, что...
0: С троюродными разные бывают отношения, как и с троюродными, а вот про родных хочется поговорить поподробнее все-таки. Мне кажется, и братья, и сестры, если
1: только
0: есть
1: про
0: у вас...
1: родных иногда же бывает, что...
0: Если, да, вот если нет родных, вот у меня нету родных братьев и сестер, я один в семье рос, воспитывался, и, конечно, у меня с двоюродными очень были теплые отношения и с сестрой Верой, огромный привет ей, и с братом Игорем, вот, и поэтому, конечно, мы прям были как родные.
1: Расскажите, какие у вас отношения с братьями, с сестрами? Общаетесь ли, может быть, в детстве были какие-то веселые истории, или вы в детстве плохо общались, и, допустим, было, что младший брат все время: возьми меня с собой, возьми меня с собой, но это что?
0: И это я был. Тебя вот это, такой вот.
1: Возможно, старших это подбешивало, а потом проходит время, и ты понимаешь, какие же классные золотые были времена. В общем, давайте поностальгируем, будем вспоминать братьев, сестер,
0: и чему они вас научили?
1: Детства. Ну и вообще, какие у вас отношения? Мне кажется, это тема такая правильная, важная.
0: Чему
1: и
0: вы
1: интересная.
0: Научили своих младших братьев?
1: Ну так вот
0: братьев.
1: Не надо, вот это младшего брата я научил курить и строить шалаш.
0: У меня так и было,
1: нет,
0: кстати.
1: Не надо.
0: Именно так и было. Ладно, пишите +7 909 955 1030. Работают Макс и другие мессенджеры.
3: На радио Шансон реклама.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Радио Шансон представляет.

0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Будет утро добрым, будет добрым день.
3: Утреннее шоу в формате 2D.
4: С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Ну что ж, давайте откровенно поговорим и вспомним наших братьев и сестер. Есть ли они у вас? Давай, Марина, начнем по традиции.
3: Да. У меня есть.
2: Тебя. У тебя есть и то, и другое.
3: У меня
2: брат,
3: есть старшая
2: и сестра,
3: и младший брат. Вообще. Ты знаешь, если взять детство, я не могу сказать, что брат меня, появление брата в моей жизни как-то сильно меня напрягало. Потому что, например, есть семьи, где дети постарше приглядывают за детьми помладше. У нас такого не было. Мама сама справлялась, и не было такого, что ее какие-то обязанности из серии там «посмотри за брата», потому что у нас, во-первых, не слишком большая разница. 4 года – это не так много.
2: А со старшей сестрой какая разница?
3: 8 лет.
2: 8 лет.
3: И при этом мой брат, что тут недавно мы разговаривали, он говорит: «Сколько раз в детстве ты пыталась меня убить? Я это никогда не забуду». Я такая: «В смысле?» Он такой: «И из-за тебя у меня была сломана нога, меня укусила собака». И он начинает перечислять какие-то
2: то, что ты
3: истории.
2: Даже не помнишь.
3: Я такая говорю, ну, типа там, ты уронила мне на ногу табуретку. Я говорю, ну я же не специально. Он: «Нет, ты хотела меня уничтожить, типа, ты об этом даже не задумывалась».
2: Слушай, у человека травма психическая на всю жизнь. И самое главное, его не переубедить, что так не было.
3: А я помню, например, мне купили велосипед, а я ненавидела есть кашу. И я брату говорю: я подарю тебе велосипед, съешь за меня кашу. И он реально съел кашу, и все, я ему отдала свой велик, и как бы и все. И синий велик Десна достался ему. Я говорю: да я идеальная старшая сестра, ты что, я тебя... Ну, потом он говорит: а помнишь, твоя подруга уронила меня, носила меня на плечах, уронила. Я тебе мое подсознание вычеркнула эти истории. Я считаю, что я идеальная сестра.
2: Слушай, он у тебя прям такой злопамятный немножечко.
3: Но при этом, ты знаешь, когда я вот после моего длительного больничного и отсутствия на работе, много каких физических работ по дому я делать не могу. И тут я такая думаю: господи, какое же вообще счастье, что у меня есть младший брат, который может косить, пилить. Вот это я сижу, смотрю на него, как он всем этим занимается. И я думаю, спасибо моим родителям, что они об этом подумали. И только сейчас, когда мне 36 лет, я понимаю, какое это счастье и подарок, когда у тебя есть братья и сестры, потому что в детстве, ну, не все это ценят и понимают.
2: Не, я очень хотел всегда, да, чтобы у меня я был понимаю... брат старше, особенно, который...
3: Ну, поэтому теперь у тебя, видишь, двое.
2: За меня бы, который заступался, да, поэтому у меня детей двое, да.
3: Вот, мне кажется, только те люди, которые сами родились, у кого есть брат или сестра, или кто вообще из многодетной семьи, могут ощутить весь кайф. А те дети, которые всю жизнь живут один ребенок в семье, он вообще вот этого не понимает. Как это так? С кем-то там делиться? У тебя есть какой-то постоянный человек, который на все твои авантюры соглашается, везде с тобой ходит. В общем, это очень интересный такой момент. Друзья, мы у вас сегодня спрашиваем, есть ли у вас братья или сестры, как складывались отношения у вас в детстве, как отношения складываются сейчас. Все это очень интересно.
2: Чему вы или вас научили братья и сестры? Так, брат моложе меня на 11 лет, пишет нам Марина. Практически мой первый ребенок. Я много проводила с ним времени, заботилась о нем и боялась за него. Когда мне было 16, а он был еще совсем малыш, мы, конечно, конфликтовали. Он ревновал меня к моим друзьям, к нашей компании. Сейчас это самый мой близкий друг. Дружим с его семьей, у меня великолепные отношения с его женой. Мы проводим время в одной компании, у него отличные отношения с мужем моим. Во многих отношения между братьями и сестрами продиктованы родителями. Они же могут их как-то откорректировать. И главное, безусловно, равная любовь к своим детям. Ну что ж, Марин, прекрасная история у вас. Вам удачи. И вашему брату зря не написали его имя, мы ему привет передали.
3: Да, кстати, уникальная возможность с днем младших братьев поздравить своих братьев. Пишите, не стесняйтесь, мы продолжим
2: уже совсем скоро, да, напомним вам, куда отправлять сообщение. Работает национальный мессенджер Макс, +7 909 955 103.0, и работают остальные мессенджеры, в принципе, тоже.

меня есть друган, он веселый пацан, кое-кто его знает из вас. Мы всегда с ним вдвоем, вместе песни поем, и о нем мой печальный рассказ.

на уме лишь одно. И сейчас он опять не дает мне скучать, так как девушек рядом полно. А мимо девушка идет

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, сегодня день братьев, и, конечно, в этот праздник мы хотели бы с вами поговорить о ваших братьях, ну и сестрах тоже, почему бы нет, не будем девочек обижать.
2: Конечно. Интересная история приходит от Ильи. Доброе утро. У нас в семье наоборот. Я младший, у меня родной брат на 12 лет старше меня. Он научил меня очень много по строительству и по ремонту помещений. За это я ему очень благодарен. Саша, спасибо тебе, пишет брат Илюша.
1: Ну неужели кроме строительства брат больше ничему не научил старше?
2: Ну ты хочешь каких-то историй?
1: Нет. Жизненные какие-то истории. Но почему? Ловить рыбу. Вот меня, например, старший брат научил ловить рыбу. Приучил меня к рыбалке. Я очень хотел спать в деревне летом. Он меня в 4 часа будил. Заставлял брать ведро, копать червей. Идти вместе с ним, составлять его компанию. Потому что ему было одному скучно. У нас была разница с ним в 5 лет.
2: Вот.
1: То есть я там, допустим, ему, грубо говоря, 12, у него прям рыбалка в крови, а мне 7, мне спать охота. Вот. Но, тем не менее, благодаря ему я, конечно, не спал по 90 дней в году, потому что это было лето. Вот, каждый день мы ходили на рыбалку.
2: Он заставлял тебя копать червей.
1: Он меня все заставлял делать. И копать червей, и помогать ему таскать лодку, которая была деревянная. Вот, очень тяжелая.
2: А зачем вы таскали деревянные лодки, же на реке оставляют?
1: Вот, а мы боялись. Он говорил, что ее украдут. Поэтому мы ее таскали туда-обратно.
2: А сейчас у вас как отношения? Вы часто общаетесь?
1: Нет, сейчас уже, к сожалению, нет. У Новых у всех свои семьи. Он живет в Тамбове, разные города, как бы ты понимаешь.
2: Ну, я представляю, ты бы сейчас приехал, он такой, так, Артемка, пойдем
1: берем
2: копать
1: лодку.
2: И лодку тащи, это твоя обязанность.
1: Так, у меня два брата было, старший и младший. Разница в возрасте небольшая. Старшему 44, мне 42. Отношения со старшим просто идеальные. Мы друг друга поддерживаем во всем. Когда надо, я ему могу спокойно позвонить и попросить какого-то совета. А вообще, я по отцовской линии одна девочка, одни двоюродные братья. Поэтому я знаю, что такое отцовская и братская любовь. Спасибо. Это сообщение от Надежды.
2: Александр нам пишет. Доброе утро, ведущие. У меня 3 старших сестры. Солидная разница в возрасте. 7, 8 и 13 лет. И это, конечно, прекрасно. Особенно сейчас. Мне 64, а я для них все равно маленький. Они обо мне беспокоятся, переживают за меня, всегда поддерживают. На жизненном пути мало кто остался. И вот только сестры его выручают и поддерживают сейчас. Вот такая вот теплая история.
1: Хорошая история, да.
2: Маленький Александр, 64
1: годика.
2: Когда есть старшие сестры, ты всегда для кого-то маленький, это точно.
1: Доброе утро, есть родной младший брат. Разница в 12 лет. До сих пор иногда называю его мой малыш, хотя ему уже 45. Поэтому, что я нянчилась с ним в помощь маме, и когда ему было года 2-3, мы гуляли с ним, меня принимали за его маму. Я была молодая, а еще часто за девочку, так как красивый ребенок был и на меня похож. Но обижалась на то, что его наказывали за какие-то проступки меньше, чем меня в его возрасте. Лишали просмотра телевизора и прочих развлечений, сообщает нам Елена.
2: Ой, а что мне нравится у родителей, как бы виноват кто-то один, а в итоге наказаны оба. Вот это всегда несправедливо.
1: Не-не-не, наказаны оба, это в том случае, если младший нашкодил. Если старший нашкодил, то старший
2: только
1: приезжает.
2: Не,
1: никогда не виноват.
2: Видишь, как вот...
1: Не, младший всегда, как у Христа, за пазухой, понимаешь, там, да. А вот старшим достается чуть больше.
2: Слушай, ну даже есть какое-то исследование, что можно определить, что за человек перед тобой, если понять, он средний ребенок в семье, старший или младший. Это совсем разные модели поведения потом на всю жизнь. Вот я средний ребенок, и я чувствую, что я вот привыкла, что я между младшим братом и старшей сестрой все время нужно лавировать, находить какие-то варианты, ну, потому что ты посерединке.
1: Потому что ты вечно вторая.
2: Марин, ботинки.
1: Просто впереди всегда старшая сестра, а ты, извини, вторая. Так, ладно, дорогие друзья.
2: Точно психолог.
1: Да.
2: Можно мне к другому записать? Дорогие
1: сделаем
2: друзья,
1: небольшую паузу.
2: Новости.
1: Да. Дмитрия Малыгина услышим, а потом вернемся.
3: Автомобильные новости.
4: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Не так давно я сообщал о том, что популярные европейские марки, захлебываясь в своей бессильной злобе, всячески пытаются ограничивать поставки продукции в Россию. В том числе и из Китая, где сейчас собирается множество европейских машин. Экспортный контроль проводится на границе Китая, и если там обнаружится партия BMW, Volkswagen или другой марки, дилер, отгрузивший их, рискует попасть в черный список список производителя и лишиться права на реализацию продукции. Ограничения могли бы прекрасно работать, если бы не простая человеческая смекалка. Наши восточные партнеры достаточно быстро сориентировались и выработали механизм защиты от таких санкций. У автомобилей, прибывающих на границу, просто заклеивают родные логотипы известными китайскими шильдиками. Например, BMW с легкостью превращается в Чинган и так далее. Де-факто границу пересекает BMW, а де-юра в путь отправляется Чинган. На границе с Россией все маскировочные мероприятия заканчиваются, и запретный европейский плод без проблем поступает в продажу. Это самая замаскированная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
9: «Эх, разгуляй».
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
9: «Эх, разгуляй».
8: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Откровенно, сокровенно.
10: Откровенно о сокровенном.
12: В день братьев давайте сегодня поговорим и вспомним наших дорогих братьев, а заодно и сестер, чтобы тоже не обидно им было. Плюс 7-909-95-5-103-0.
13: Ирина на связи пишет с младшим братом Дмитрием, который младше меня на 6 лет. У нас очень теплые отношения, а в детстве были не очень теплые. Меня родители считали, как будто я воспитательница для моего брата. Когда мы играли в шахматы, меня заставляли ему проигрывать.
12: Ой-ой.
13: А я специально выигрывала, чтобы
12: молодец.
13: Посмотреть, как он
12: молодец.
13: Переворачивает шахматную доску в конце игры.
12: Это делает мужчин сильнее.
13: Так как он совсем не умел проигрывать, родители меня за это наказывали, ставили в угол, а иногда даже лишали десерта, а это мороженое. Наказание мной очень тяжело переносилось. На следующий день повторялось то же самое. Дима был немного вредный. Мы с ним делили комнату в детстве, даже уже в другие, чуть постарше. Когда ко мне приходили друзья, Дима отказывался выходить из комнаты, требовал платы за вход из комнаты, а за выход требовал платы. Приходилось ему платить складчину и мне, и моим друзьям. Но сейчас мы не разлей вода. У меня самый лучший. Слушайте, ну, конечно, в детстве еще есть такой возраст, что сначала дети милые, а потом лет в 6, бац, и они становятся противными. Ну, так же реально бывает.
12: Ну, они...
13: А когда ты сам ребенок, получается, твой младший брат чуть подрастает, он становится противным. И ты думаешь, как так-то? Ну, нормально же общались, когда нам было по 4 годика.
12: Не, ну это нормально, потому что меняется и ребенок, и меняется его психотип, меняется его характер, в конце концов. И все вот эти вот переходные возрасты, они тоже...
13: А ты как думаешь, вот ты рассказывал про своего старшего двоюродного брата, ты был противным?
12: Ой, я очень милый человек. Я вообще, я душка, я вообще способен влюблять в себя миллионы, поэтому нормально. Так, доброе утро, любимый ведущий. У меня есть младший брат на 2 года младше меня и старшая сестра. Родная мне только по папе. Она старше меня на 11 лет. У отца не стало первой жены, и он с 11-летней дочкой женился на моей маме. У нас прекрасные отношения. В начале июня ездил на свадьбу. У брата дочка замуж выходила, родителей, к сожалению, уже нет. Сейчас живу в Санкт-Петербурге, а когда езжу домой в город Бор, всегда останавливаюсь у брата. Собираемся с братом, сестрой, жарим мясо, вспоминаем веселые истории из детства. Всем добра, позитива, мирного неба над головой. Мария, массажист, Санкт-Петербург. Здесь надо было добавить: берегите своих братьев и сестер.
13: Сергей Штутгарт на связи, пишет: классные темы и касаются не только россиян, поэтому я решил написать. Старший брат был у меня на 4 года старше, постоянно я за ним тянулся, хотел с его друзьями тусоваться. В конце 90-х был такой случай. Я пошел с братом и его друзьями в парк, ну и взяли немного горячительных напитков. Но ребята-то уже были взрослые, а мне было оставалось неделя до совершеннолетия. В итоге приняли за употребление спиртного в общественном месте и бегал потом по отделениям. Благо, все обошлось без последствий, но это был для меня хороший урок. А еще у меня есть сестра двоюродная, всегда были вместе. Разница у нас всего год. И вот у меня двое детей, дочь и сын. В них 2 года разница, и они держатся вместе.
12: Здорово. Так, доброе утро, любимые ведущие. Родной сестры и брата нет, но двоюродных, кстати, очень много. Особо теплые отношения с сестрой Людмилой и братом Александром. К сожалению, не получается часто встречаться, потому что живем все далековато, в деревне, где всегда много заботы, работы. Но когда есть такая возможность, я их обязательно навещаю, пишет нам Светлана и присылает фотографии брата и сестры. Здорово.
13: Класс. А Андрей нам пишет, что очень жалеет, что родители скрывали о том, что у него был брат Юра, родился в Копейске. Старше нашего Андрея был на 3 года. И об этом Андрей поздно узнал, когда собирались в Челябинске. И в итоге родители только тогда рассказали. И, к сожалению, вот Андрей не успел с братом.
12: Но это уже прям программа ДНК. Это уже программа ДНК. Но, тем не менее, ладно, продолжайте писать. В следующем часе мы еще почитаем ваши сообщения. В следующем часе будет розыгрыш счастливой каюты.
11: Знакомый,

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: 9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне станут еще чаще платить наличными. У граждан сформировался большой запас налички из-за периодов повышенной неопределенности прошлых лет, рассказал газете «РУ» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. По его прогнозу, во второй половине года до 33% чеков россияне будут оплачивать наличными, а в следующем году до 35%. Переводя расчеты в кэш, малый и средний бизнес экономят на межбанковских сборах и оптимизируют налогооблагаемую базу. Эксперт считает, что полного доминирования наличных средств, как в 2000-х годах, не произойдет. Инфраструктура безналичных платежей остается одной из самых развитых в мире. В России зафиксировано рекордное импортозамещение овощей и зелени. Особенно примечательна ситуация в сегменте тепличных культур. Если 9 лет назад почти пятая часть огурцов была импортной, то в прошлом году доля зарубежных поставщиков составила около 10%. География поставок расширилась с 17 регионов до более чем 50, сообщает газета «РУ». Еще более выраженная динамика у салата. Доля отечественной продукции выросла с 29 до 96%. Основной объем обеспечивает Московская область. Растут поставки российской моркови, лука, картофеля, томатов, сладкого перца, кабачков, сезонных ягод. Кроме того, российские сыровары освоили выдержанные твердые сыры, сыры с плесенью, моцареллу, буррату. Россияне активнее покупают аптечные товары в преддверии сезона отпусков. 57% заказов на маркетплейсах в апреле-мае пришлось на лекарства. Далее идут пластыри, антисептики, бинты, салфетки, средства с СПФ и продукты после загара. Также путешественники покупают противовоспалительные и обезболивающие препараты, лекарства от аллергии, средства от насморка. В 6 раз выросли продажи средств после укусов насекомых. Ранее россиянам рассказали, что наиболее выгодным месяцем для отпуска станет июль. В нем больше всего рабочих дней, поэтому при расчете отпускных граждане сохранят привычный доход. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем обсуждать братьев и сестер. Какие у вас отношения? Пишите в Макс и другие мессенджеры.
1: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
2: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
1: А вашей жене?
2: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла. Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего.
0: Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9 часов 6 минут в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Желаем вам прекрасного настроения. 16.06.2026 на календаре. Марина, какая у вас сборная любимая на этом чемпионате мира по футболу? Спрашивает Евгений Хмельницкий.
1: Ого, ого. Ну, наверное, Испания. Испанская.
0: Которая вчера не смогла обыграть Кабо-Верде.
1: Ну, что сделать?
0: Марин, я думал, ты скажешь Кабо-Верде, потому что, ну, представляешь, Кабо-Верде. Команда впервые...
1: это вообще где эта страна находится?
0: Это Африка. Впервые приезжает команда на чемпионат мира и впервые зарабатывает свое первое очко, не проиграв испанцам.
1: Может, только порадоваться за ребят.
0: Да. А Ламин Ямаль ничего не сделал. Ну, в общем, ладно, что мы все о грустном, да, о грустном. Давай приятно.
1: Уже грустно, все хорошо.
0: Сегодня день братьев.
1: И мы уже второй час обсуждаем ваших родственников, как у вас...
0: Ну, не всех родственников, ладно. Дядю Диму-то можно и вспоминать, тетей Раи. А вот братья и сестры, да, нас интересуют.
1: Так, вот интересная история от Светланы. Доброе утро. Так уж сложилось, что с родной сестрой мы в детстве практически не дружили. Она старше меня на 3,5 года. А тесно начали общаться уже после того, как у нас появились семьи. Но последние годы из-за ее характера вообще перестали общаться. А вот с сестрой мужа у нас прекраснейшие отношения. Она для меня стала настоящей старшей сестрой. А после того, как не стала свекровью, она для всех своих братьев и сестер стала, по сути, второй мамой. Но ее тепла и забота хватает еще и для меня, и для ее сыновей, и для невесток. Вот так вот. Кстати, на самом деле, вот, ну так, смотришь вокруг, не у всех сохраняются трепетные и теплые отношения. Некоторые реально с годами начинают вспоминать какие-то детские обиды друг другу. Вот я смотрю, ну, на некоторых просто там друзья, семьи, знакомые. И ты понимаешь то, что, ну, вы близкие люди, роднее вас, никого друг у друга нет. И люди реально что-то там делят, вспоминают какие-то обиды. Вот, и часто, мне кажется, с братьями такого нет. А вот сестры очень часто что-то там начинают. А вот тебя родители тебе больше дали, а я все сама. Вот это вот, ну...
0: Даже если вспомнить классиков, часто, когда были три сестры, то две ополчались против одной и дружили вдвоем против одной.
1: Три сестры, они просто в Москву хотели.
0: Я сейчас тебе про классику говорю, про сказки. Я просто на сказках закончил свое образование.
1: Нет, почему-то три сестры Чехова.
0: Да нет, конечно. Так, добрый...
1: А ты про Свасе Бабарихова?
0: Да. Так, когда там они ее в бочку там закатали, ну ладно. Так, доброе утро, любимый ведущий. У меня родной братик на 2 года старше. Дрались в детстве не на жизнь, а на смерть. Наказывали нас обоих всегда.

0: В подростковом возрасте мы уже начали прикрывать косяки друг друга. Из армии от брата письма всегда приходили только на мое имя. Сейчас я и мои дочки на все можем положиться, на брата, к нему за помощью или советом без проблем. Безумно люблю своего роднульку. Это от Лены из города Кирова.
1: Шикарная история. И вы свои истории тоже пишите. Будем с удовольствием их читать в эфире и передавать приветы вашим братьям и сестрам.
0: А вот Валерий пишет: мы со старшим братом часто тоже дрались в детстве. А сейчас не разлей вода и помогаем друг другу абсолютно во всем. Привет, радио Шансон из Тюмени. Спасибо огромное. Тюмени, вам тоже привет. Продолжайте писать про своих братьев и сестер. Передавайте им приветы.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Продолжаем рассказывать и вспоминать братьев и сестер, чему хорошему они вас научили. Передавать им приветы тоже можно. Ну и в этом часе не забудьте об нашей игре «Счастливая каюта».
2: Да, зарегистрировались, если то ждите от нас звоночек. Нужно будет правильно ответить на 3 вопроса, и, возможно, именно вы попадете в финал. Возрастное ограничение 18+. Ну и возвращаемся к нашей теме про братьев младших. С сестрой отношения отличные, пишет нам Михаил. В данный момент отдыхаем с родственниками зятя на Волге, а отношения должны быть родственные со всеми. Это из Ульяновской области. И присылает красивую фотографию Волги.
1: Здравствуйте, у меня 2 старших брата, Невский и Игорь и Александр. Росли без родителей, друг другу очень помогаем, любим, общаемся. Старшему 62, среднему 60, и я маленькая 53. Чему только они меня не учили. И плавать, и гонять голубей, и даже ездить на мотоцикле. Они очень любят голубей, до сих пор держат. Александр в данный момент находится в Крыму, строит себе домик у моря Феодосии. Привет им большой, я их очень люблю. Сестра Наталья, а они очень любят рыбалку. Вот, такое.
2: Ой,
1: вот,
2: ну,
1: сообщение.
2: Классно, рыбалка, голуби, мотоциклы, что-то
1: Крым,
2: из,
1: море,
2: что-то из детства. Дмитрий пишет: доброе утро, дорогие ведущие, нас 3 брата, я старший, отношений с братьями вообще никаких. Лет 10 назад, когда развелся средний, то он отвернулся от меня и принял позицию моей бывшей жены. Когда развелся наш Дмитрий, средний брат почему-то решил перестать с ним общаться. Классно, конечно. Всю жизнь завидовал, что у меня дом больше, что машины менял как перчатки, что я успешнее. Хотя долгое время работали вместе, зарплату получали одинаковую. Всем вокруг говорил, что я ему недоплачиваю. Младший, который вырос, можно сказать, на моих руках, тоже 2 года назад перестал со мной общаться. Сказал маме, что я его выгнал из моего дома. Такие вот братья. Я скоро, мы все едем на свадьбу, двоюродный брат женит сына, приглашены все, даже не хочу сидеть с такими братьями за одним столом. Слушайте,
1: да,
2: Дмитрий, ну, может быть,
1: это
2: надо...
1: редкая история.
2: Это, на самом деле, не редкая история.
1: Нет, я имею в виду из того, что нам присылали, в основном
2: это
1: как
2: грустно.
1: Бы пишут о хороших отношениях.
2: Может быть, вам стоит с ними помириться, может, они действительно, ну, что-нибудь там по глупости так вот говорили вам обидные вещи. Все-таки, мне кажется, вашим родителям было бы приятно, если бы вы все дружили и общались, потому что, ну, правда, роднее этих людей у вас никого уже не будет.
1: Доброе утро, моя любимая. У нас с сестрой разница 10 лет. Так вот, когда мне было 14-15, я ее так не любила. Потому гульки, танцы, пацаны, а она хвостиком за мной. Зато сейчас, ну так, мы любим друг друга и помогаем во всем. Мы живем усадьба к усадьбе. Люблю сестру бесконечно.
2: Что за дворяне у нас? Это там усадьба к усадьбе у них.
1: Да, но вот если есть такая возможность, Марин, жить усадьба к усадьбе, то надо эту возможность.
2: И дом, наверное,
1: конечно,
2: с мезонином у людей там.
1: И сад, да. Обязательно, дорогие друзья, продолжайте писать. Плюс 7-909-955-1030. Скоро вернемся.
3: Реклама. Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Откровенно. Откровенно о сокровенном.
1: А вы знаете, чем сейчас была занята Марина Дымова?
2: Да, я считала, что да. В смысле, вы не знаете, а я вам расскажу.
1: Давай, Марина, расскажи.
2: Я открывала нашу акцию «Счастливая каюта» и смотрела, сколько человек зарегистрировалось. Ну, что-то слабо люди регистрируются.
1: Ну, больше же 100.
2: Вчера акция только стартовала,
1: ну,
2: и всего 115 человек.
1: За, нормально, за сутки 115.
2: Ну, вот ты понимаешь, что...
1: Акция продлится 2 месяца.
2: Нас слушает огромная, многомиллионная аудитория. Эти люди явно должны знать, что каждый из них имеет возможность поучаствовать в этой акции. И, возможно, именно он и с кем-то из своих близких, может быть, возьмет с собой брата или сестру и отправится в путешествие в морской круиз, да, Астория Гранде из Сочи.
1: Бесплатно, кстати, друзья. Если вы думаете, что вам придется платить за это, нет.
2: Ну, платить придется только, чтобы добраться до Сочи и обратно. А все остальное, и питание, и проживание в каюте, и всякие там концерты,
1: и
2: развлечения. Все это, в общем, заходите на сайт radioshanson.ru, возрастное ограничение 18+, и итоги будем подводить накануне дня рождения радио «Шансон» в середине августа.
1: Так, ну что, продолжаем читать про братьев и сестер. Доброе утро, любимая передача. Вот. Брат у меня на 5 лет старше. В детские годы жили очень дружно. И когда уже были у каждого своя семья, роднее человека не было. Но вот лет 10 назад мы стали врагами. Потому что стали по разные стороны баррикад. Это, кстати, очень грустная история. Абсолютно. Ну, то есть, это происходит...
2: Это, как мы, помните, про
1: это во многих семьях,
2: говорили.
1: На самом деле, произошло, да. Вот, потому что я в Ярославле, а он в Киеве. И очень жаль. У меня очень много знакомых. Тоже есть родственники, да. Когда, ну, родственники же жили по всей стране. СССР была большая страна. Ну, и каждый... Понятно, что кто-то там оказался, кто-то
2: да.
1: в какой-то другой стране, кто-то в Казахстане, кто-то там в Армении. И, естественно, вот все, кто остались на Украине, им, конечно, в этом
2: Слушайте,
1: плане
2: друзья,
1: сложнее всего.
2: Есть политика, а есть все-таки ваши близкие люди. Будем надеяться, что когда наша страна победит, мир восторжествует.
1: Когда все закончится, да.
2: И правда будет все-таки на нашей стране, и все помирятся между собой. Потому что, ну, ругаться из-за политики близким людям не нужно. Это того не стоит. А нам историю еще написала интересную, знаешь, кто нам написал? Евгений. Родных братьев как бы нету, а вот с двоюродными общались так, что не разлей вода в детстве. А потом все поразъехались по другим городам. Вот с сестрой мы были очень близкие люди, прям жили практически вместе. Но как-то 4 года назад или 3 она попросила, звонила, плакала денег.
1: Угу.
2: Я ей дал, и с тех пор мы не общаемся. А с братьями все на созвоне и на переписке, и встречаемся, когда где-то едем в их сторону, проезжаем мимо. Ну вот деньги тоже, конечно, печальная история, потому что вот нам писал Дмитрий, что перестали с ним общаться его младшие братья, а ведь бывает такое, что кто-то из братьев или сестер чего-то в этой жизни добивается, получает больше, чем все, как-то лучше живет, и вместо того, чтобы за человека порадоваться, все начинают с него потихонечку тянуть.
1: Представляешь, как братья и сестры ненавидят Илона Маска сейчас? Да, вообще.
2: Слушай, ну, может быть, у него все нормально с братьями и сестрами?
1: Не знаю, не знаю. Все-таки он триллиард.
2: Илон Маск, напишите нам, пожалуйста, у вас какие отношения с братьями и сестрами?
1: Так, добрый день, лучший радио «Шансон». А нас вот раскидало по разным странам и городам. Сестра в Канаде, брат в Москве. А я в Сургуте. Общаемся нормально. Всем привет, пишет нам Роман.
2: Так, у моей жены братьев и сестер нет, это плохо, но как есть, зато у нас четверо детей, написала нам Валентина из Питера. Вот, знаете, очень важно как-то, чтобы родители детям прививали, чтобы дети между собой дружили и не ссорились, потому что вот мы зачитали одну историю, где братья не общаются друг с другом, и как посыпались вот такие вот истории, это же грустно.
1: Угу. Так, это мы читали. Так, это мы тоже прочитали.
2: Так, смотри, вот Надежда нам пишет, как хорошо, куда есть написать о своей боли. У меня дети, и тоже они не дружат. Я мать, и у меня так болит душа, что бы я только не говорила, что я не делала. И ни дочь, ни сын не общаются. Дочь пыталась пойти на уступки, решила дружить, но сын никак. Как от этого страдают родители? Вот крик души от мамы, у которой такая ситуация. Поэтому берегите своих родителей. Ну, даже просто хотя бы ради них нормально общайтесь с твоими родственниками.
1: Смотрите, если успеем в этом часе почитать еще сообщение про братьев и сестер, почитаем, ну а пока готовимся к счастливой каюте.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Ой, волнуюсь. Ой, чуть переживаю. Я всегда за наших радиослушателей. Очень я хочу, чтобы все они выигрывали, все они оказались на лайнере «Астория Гранда». Но прекрасно даю себе отчет, прекрасно понимаю, что повезет только одному, который возьмет с собой плюс одного человека. Это может быть, не знаю, муж или жена, брат и сестру, может быть, кого-то из детей. И в любое удобное время можете отправиться в морское путешествие на целую неделю на борту лайнера «Астория Гранда». Но прежде чем оказаться на борту лайнера, вам необходимо пройти наш отбор предварительный и попасть в финал.
2: На сайте radioshanson.ru, дождаться нашего
1: шаг.
2: Звонка.
1: Это второй шаг.
2: Ответить на вопросы
1: это
2: в прямом эфире,
1: шаг.
2: Победить
1: четвертый
2: и ждать супер игры, которая
1: шаг.
2: Состоится 14 августа.
1: Четыре действия нужно вам совершить. Первое – регистрация. Второе
2: –
1: дождаться звонка. Третье – ответить правильно на вопросы. И четвертое – победить в финале. Все. Как только вы это все сделаете, вы окажетесь на борту лайнера «Астория Гранда». С кем сегодня играем?
2: Так, дозвонились мы нашему слушателю, которого зовут Владислав.
1: Владислав, радиоприемник выключаем. В противном случае будет очень сложно нам как-то с вами общаться. Только будут трудности.
2: Все, нет больше никаких шипений, звуков.
1: Сейчас хорошо.
2: Только вы нам скажите что-нибудь, Владислав. Не молчите.
3: Ну, здесь Марина, я здесь.
1: Марина, здесь еще и Артем есть, если что, как бы, да.
2: С Владиславом поговорим.
3: Привет большой.
1: Ой, привет, Владислав, это ты, что ли? Ну, не узнал, богатым будешь,
2: так,
1: привет.
2: Так, Артем, нам нельзя близким звонить.
1: А, точно?
2: Это же правило, что...
1: Слушай, я не в курсе, Марин был.
2: Владислав, вы из какого города вообще?
3: Москва.
2: Из Москвы.
1: Смотрите, Владислав, одна минута, три вопроса, три варианта ответов. Нужно все время отвечать правильно. Готовы?
3: Конечно.
1: Все, погнали тогда.
4: Время пошло.
1: Итак, в каком фильме главный герой проводит эксперимент, пытаясь влюбиться в друг друга без особой симпатии? Служебный роман, влюблен по собственному желанию или любовь и голуби?
3: Служебный роман.
1: Вопрос номер два.
2: Знаменитый пролив Турции, Берингов, Армузский, Босфор.
3: Босфор.
1: Кто из артистов шансона не рекомендует отпускать женщин на юг? Алексей Брянцев, Валерий Курас или Алексей Петрухин?
3: Конечно же, Валерий Курас.
1: Валера Курас,
2: так, а
1: у вас есть возможность
2: по
1: изменить ответ.
3: Значит,
1: в первом вопросе.
3: Тогда влюблен по собственному желанию.
1: Влюблен по собственному желанию. Оставляем этот вариант, правильно?
3: Ну, а там...
1: Ну, да ладно, все, правильно. Что там еще? Нормально все там было. Все, победа
2: Ой,
1: есть.
2: Ой, вот это сейчас волнительно было.
1: Да,
2: прям
1: это было.
2: На волоске были от...
1: На волоске от смерти.
2: Нет, от того, чтобы не попасть в суперфинал.
1: Да, но слава богу...
3: Не, ну в первом там фильме тоже как бы не пойми.
1: Ну да, согласен.
2: Не, ну там служебный роман, они там все-таки с симпатией влюбились друг в друга. А вот влюблен по собственному желанию, это был правильный ответ. И вы вовремя...
1: Одумались
2: и назвали все-таки правильно. Ответ.
1: Ну все, Владислав, теперь что нужно делать? Трубочку не кладем, потому что мы вам назовем код от «Счастливой каюты» и, конечно, надейтесь на то, что вы окажетесь в суперфинале и также сможете победить своих соперников и отправиться в путешествие. Все остальные быстренько заходим на сайт radioshanson.ru и регистрируемся.
2: Возрастное ограничение 18+.
0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».
5: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
12: Чтобы нас слушать, очки не нужны.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 16 июня. Давайте же посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня вам строго противопоказаны любые рискованные действия, а также противопоказаны операции с жильем и прочими дорогими вещами.
2: Квартиру,
1: например,
2: не продавайте.
1: С машинами, да, тоже противопоказано, да. Ну а песня дня Влади и Сергея Любавина.
2: Тельцы, хороший день для того, чтобы установить нужные контакты и познакомиться с влиятельными людьми. Вы будете открыты к общению, и ваши искренность и умение выслушать дадут вам неплохие результаты. Совет ловите сегодня в песне «Черноокая» Ивана Кучина.
1: Близнецы, у вас будет прекрасная возможность завязать знакомства, которые перерастут в дружбу, и вы получите необходимую поддержку. Все как в песне брата Андрея Державина.
2: Раки, не следует начинать сегодня новые дела и принимать важные решения, а также заниматься переездом или покупкой нового жилья. А песня этого вторника «Гуси» Алексея Петрухина.
1: Львы, стоит быть готовым принять неординарные решения, от которых будет зависеть успех в будущем. Не самое лучшее время для знакомств и не самое лучшее время для походов в многолюдные места. Песня дня у мужика Валерия Кураса.
2: Девы, наступает благоприятный период, когда дела будут успешны и все цели будут достигнуты. Ваша песня сегодня «Белый туман» Александра Дюмина.
1: Весы, сегодня вас ожидает отличный день. Скорое завершение дела и вместе с тем существенная прибыль. Остаток дня проведите с друзьями. Как песня «Я знаю точно» группы «Сентябрь».
2: Скорпионы, сегодня откроются для вас новые перспективы и придет долгожданный успех. Вас ожидают яркие события с запоминающимися моментами. Удача с вами. А совет ловите сегодня в песне «В северную ночь» Катя Огонек.
1: Стрельцы, стоит проявить сосредоточенность и внимательность. Тогда любое дело вам будет по силу. Избегайте ошибок даже там, где кажется, что все просто. Ведь песня дня «Ветер в голове» Сергея Трофимова.
2: Козероги, сегодня предстоит выполнять рутинную и однообразную работу. Возможно, прекрасно проведенный вечер в кругу друзей поможет вам компенсировать силы. Совет ловите сегодня в песне «Горячий кофе» дуэта «Пара».
1: Водолеи, стоит сегодня день посвятить спорту. Будет ли это зал, бассейн, фитнес, неважно. Важно это ваше позитивное влияние. В решениях вам стоит проявить особую твердость. Ну, например, как в песне «Ветер» Стаса Михайлова.
2: Рыбы, а вас ожидает прекрасный день, который подарит много шансов на реализацию всех дел. Не стоит бояться перемен, заводите смело новые знакомства и будьте готовы к любым переменам в вашей жизни. А ваша песня в этот вторник «Отпускаю» Михаила Задорина.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального вторника. Ну, а в следующем часе у нас, наверное, звездный завтрак,
2: Марин. Не, наверное, а точно.
1: Ты же не
2: звездный
1: забыла?
2: Завтрак. Не пропустите невероятное гостье. Впервые в эфире радио «Шансон». Поговорим о новинке. Это для вас большой сюрприз. Мы сами волнуемся и ждем нашу гостью. Так что не пропустите.
1: Да, дорогие друзья, звездный завтрак в эфире радио «Шансон» в утреннем шоу в формате 2D.

0: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59-900. Звоните 249-99-89. Сайт «Гранитпамяти.ру».
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

10 утра в столице с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Лидерами по закупкам производимых в Москве товаров для детей в прошлом году стали Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Вьетнам. Доля Казахстана превысила 35%, доля Белоруссии выросла более чем на 20% и составила свыше 33%. Об этом РБК сообщили в Московском экспортном центре. Основной объем экспорта обеспечили продукты питания, за ними следуют игрушки и печатная продукция, средства по уходу, одежда и мебель. Всего в Москве насчитывается 16 тысяч малых и средних предприятий, работающих в индустрии детских услуг. Массовый турист из России совсем перестал посещать Европу. Продажи Шенгена упали этим летом, пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов туротрасли. Гражданам сложно дождаться свободного слота на оформление документов для поездок в страны шенгенской зоны. Кроме того, затянулись сроки их рассмотрения. Основное перераспределение турпотоков происходит в сторону стран Азии и Африки. Россияне массово отказываются от посещения Скандинавии, Испании, Франции, Италии, Великобритании и Кипра. На смену им приходят направления с лояльной визовой политикой и прямым авиасообщением: Китай, Вьетнам, Таиланд, Мальдивы, Марокко и Занзибар. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Звездный завтрак». И сегодня к нам впервые придет народная артистка Дагестана и Ингушетии, певица Зайнаб Махаева. Не пропустите. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Звездный завтрак на радио «Шансон».
0: Итак, дорогие друзья, это «Звездный завтрак» на радио «Шансон». И сегодня у нас в гостях народная артистка Республики Дагестан и Республики Ингушетия Зайнаб Махкаева. Доброе утро!
3: Доброе, всем доброе. Удачно всем дня.
0: Рассказывайте, пожалуйста, Зайнаб, как добрались до нас?
3: О, шикарно. Прилете, это моя слабость, прилетела к вам. Все шикарно.
0: Ну, сегодня у нас на самом деле интересное знакомство с вами состоится. Во-первых, вы расскажете о себе, а во-вторых, конечно же, мы поговорим о песне, которую услышим чуть позже, в середине часа. Это новая песня, которая называется «Сердце на костре». Расскажите нам, пожалуйста, о себе, Зайнаб, чтобы поподробнее.
1: Потому вы же впервые в эфире,
0: да.
1: Радио «Шансон». Ни мы, ни наши слушатели про вас практически ничего не знают, кроме того, что в эфире звучит шикарная песня в вашем исполнении.
3: Спасибо большое. Я Зайнаб Махкаева. Народная артистка Республики Дагестан и Ингушетия. Люблю вас всех, поклонников, поклонницам, народ, моя слабость. Всех люблю, всех обожаю. Вот пришла к вам.
0: Расскажите нам, пожалуйста, когда музыка появилась в вашей жизни вообще?
3: Это было мое детство. Не помню, второй класс или третий класс. Я очень любила мелодии, особенно горские, горные, поднародные песни, народный стиль. Ну, всегда любила, всегда мечтала стать певицей, которую все знают, уважаемые.
0: А у вас в семье, да, вас кто-нибудь занимался серьезно музыкой профессионально?
3: А нет, только я.
0: Только вы?
3: Да.
0: Братья и сестры есть?
3: А, есть.
0: Они не занимаются музыкой?
3: А, нет, не занимаются. Но поют, талант у всех есть, но я...
0: У всех хорошие голоса, да. Но раскрылся по-настоящему талант только у вас.
1: Да. А на каком языке вы пели в детстве?
3: Детстве только на аварском.
1: А может быть, вы нам какую-нибудь детскую или народную песню, фрагмент исполните, потому что язык,
3: да,
1: очень,
3: конечно,
1: красивый.
0: Секунд 30-40 можно.
3: Давай.
0: Пожалуйста.

0: шолев, эни карай дунеги гаргарати заю.
1: Это про любовь.
2: Невероятно,
1: да?
2: Красиво.
3: Это про любовь.
1: Про любовь, конечно. Такая красивая песня.
2: Причем про любовь. И сразу вспоминаются какие-то пейзажи Дагестана, Ингушетии. Ты понимаешь, что такая прекрасная природа и такая вот именно фон для таких песен самое то.
1: Итак, значит, во втором-третьем классе вы начали петь. И потом что было дальше?
0: Дальше, в первом большом сцене я выступала в Аварском театре в Республике Тверская.

0: вчера. Это было наш уважаемый Расул Гамзатова вечер. Для меня была это большая честь выступить большим артистом, народным артистом Республики Дагестан. Да, выступила, пела про этот, его слова, песня людям, народ меня принял. Как-то оттуда пошел дальше и больше.
1: Какие-то премии, награды у вас?
0: Да, очень многие грамоты. Я в третьем классе получила от школы грамота. Я эта грамота под подушку поставила, спала, думала, я большая певица.
1: Уже звезда настоящая.
0: Я звезда, да. Я великая звезда. Настолько у меня было эмоций. Я получила грамоту от директора школы. Это же очень важно для ребенка, я считаю. Для меня было это все.
2: Родители сразу поддержали, не говорили, потому что надо учиться на юриста потом.
0: Никто меня не понимал, я буду петь, я стану певицей, это никто не понимал, и никто, по-моему, и не хотел.
1: А какое-то высшее?
2: У них не было варианта.
1: Высшее музыкальное образование, может быть, какая-то музучилище или консерватория, что-то было?
0: Есть у меня высшее образование, училище, институт есть, дагестанский, и до сих пор учусь в автодоре, автодорожный техникум, и тоже заочно, правда. Все нормально. Учиться никогда не поздно, говорит наши звезды, поэтому...
1: То есть, если в какой-то момент вам надоест петь и выступать, вы всегда можете заняться дорогами?
0: Есть. Я всегда вижу себя в белом халате.
2: Ого, вот это да. Нам нужно сделать небольшую паузу, дорогие друзья и дорогие наши радиослушатели. Если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно их пишите. Все зачитаем, все зададим. А сейчас нужно сделать небольшую паузу.
3: Звездный завтрак на радио Шансон. На радио Шансон реклама.
4: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. У нас сегодня в гостях народная артистка Республики Дагестан и Республики Ингушетия Зайнаб Махаева. Зайнаб, расскажите нам, пожалуйста, мы поняли, что в детстве увлеклись музыкой, а когда уже начали как бы профессионально работать, выступать и получать за свои песни деньги?
2: Когда музыка стала работой.
1: Да, и когда вот уже какие-то серьезные такие финансовые, может быть, истории случились?
3: Вот после вот этого выступления в Расула Гамзатова, вечер Расула Гамзатова, примерно 3 года, 2 года, вот не хочу врать, после этого люди начали, тогда и как были свадьбы, концерты, но это очень оплаченные. Начали платить, я уже все равно, деньги для меня это во втором плане всегда было. То есть я всегда хотела выступить, где есть народные артисты, где есть солидная публика, где есть солидные компании. Я всегда хотела в большом зале, большие люди, вот много народов. А вот деньги всегда, вот до сих пор, вот сколько я работаю, сколько я живу, во втором плане. Вот мне первый план работа, честь и скромность.
2: Когда вы говорили, что вы выступали на свадьбах, вы только пели или, может быть, вы выступали как и ведущая и проводили конкурсы или такого не было?
3: Это не было. Я просто пела и танцую.
1: Просто Марина собралась замуж у нас в ближайшее время. И она себе подбирает ведущую на свадьбу. Может быть,
3: только на аварскую могу ведущую вести.
1: А Марине все равно на каком языке?
3: Ну все.
2: Ну аварский очень красивый язык. А русский вы всегда учили? Вот был...
3: В школе, конечно, было, но на русском... Вот первая песня у меня была «Каким ты был». Это было, недавно тоже, примерно, в 9 моих.
1: Мы несколько минут назад послушали, как вы поете вживую на аварском. Аварском. А теперь давайте фрагмент песни «Каким ты был». Послушаем и ее тоже.

0: Зачем со мной...
1: Ты повстречался. Зачем нарушил...
0: Зачем нарушил мой покой?
1: Прекрасно. Спасибо. Спасибо огромное.
2: Кстати, когда... Что сказать? Невероятно красиво.
0: Кстати, слова забыла.
1: Когда вы поете, акцента практически нет.
2: Как вы к этому пришли? Вы, наверное, долго репетировали, долго учили?
0: Я в начале вот этого русской песни, для меня чуть-чуть тяжело. Потом еще всю жизнь, свою жизнь пела на аварском, резко переходить на русском было, конечно, тяжело. Да, я пою чеченские песни, пою на лезгинском, пою на арабском. Я смогла. А вот сейчас начал на русском. Тяжело тоже сказать, это будет грех, не тяжело. Ну, хочется, уверенности не хватает.
2: Уверенности не хватает. Временем. Мы да. в вас верим,
0: надеюсь.
2: Все получится.
0: Надеюсь.
2: Тем более уже скоро мы послушаем песню «Сердце на костре». И когда она звучит в эфире, то вообще ну, совсем чуть-чуть чувствуется, что вы...
1: А я вообще не слышу акцента совершенно.
0: Я вот, так старалась, эфире, вот, да. очень старалась, вот, прям очень старалась, вот, искренне старалась.
1: Плюс 7-909-955-1030 это номер телефона, по которому вы можете задать свой вопрос нашей сегодняшней гости. Напомню, что Зайнаб Махаева у нас сегодня в гостях в «Звездном завтраке» на радио «Шансон».
3: Звездный завтрак на радио «Шансон». Реклама.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Зайнаб Махаева, певица, народная артистка Республики Дагестан и Республики Ингушетия, сегодня в «Звездном завтраке». И уже буквально через несколько минут мы с вами услышим песню «Сердце на костре». Зайнаб, расскажите нам об этой песне, как она вообще попала и оказалась в вашем репертуаре.
2: А вот, можно сказать так, я всю свою жизнь ждала имени этой песни, имени вот эти слова. Вот это моя душа, вот моя радость. Вот я не знаю, вот сколько я пою, когда я слышу эта песня, мне отправили варианты вот выбирать песню. Вот я вот просто вот включила песню, я там остановилась, можно сказать. Это я, это моя душа, это моя любовь. Сердце на костре, думая обо мне, свет в твоем окне, ночами сердце на костре, ты думай только обо мне. Это же любовь.
1: Да, конечно. Это любовь. Итак, это песня, которая была написана на стихи Михаила Гуцериева.
2: Да.
1: Знакомы ли вы лично с Михаилом Сафарбековичем или как познакомились с его творчеством, с его поэзией?
2: Да. Я лично знакома с ним. Очень интересный, очень интеллигентный, очень грамотный, мудрый человек. Вот на него смотрела, и вот прям я очень редко смотрю мужчинам в глаза. Uh-huh. Я просто смотрела на него. Глубокий человек. Искренний человек. Вот это творчество, да, вот uh-huh. Он и его команда. Я хочу огромнейшее спасибо сказать всем вам и его команде. Вы супер. Вот просто вот супер. Вот шикарная песня. Вот тепло. Искренность. Вот это вот история, да, не только песня. Сердце на костре. Это легко говорится, да, поется. Но это целая история.
1: Как быстро записали песню? Или это был процесс достаточно долгий и растянутый по времени?
2: Сказать, я на аварском пою полчаса, вот 40 минут, мне запись хватает.
1: В студии, да, непосредственно?
2: В студии, да. Я всегда пишу песню в Рамис, у нас есть каспийский парень, в аранжировщик, очень хороший парень. Я говорю, я на русском сегодня. Он говорит, будем учиться?
1: Значит, будем начинать.
2: Да, будем, я говорю, до утра, говорю, Рамис, надо работать. Давай как работаем, я тебе верю. Ты же, говорит, пришла раз пришла, надо петь. И он говорит, давай споем. Два часа мне мучили, я его мучил, можно сказать. За то, что слова ближе ко мне, она вот за 2 часа я просто записала эту песню.
1: Это очень быстро, в принципе, да?
2: Да. Для меня это просто вот шок. Я на русском пела только за 2 часа, записала песню. Это для меня очень-очень давно.
3: Значит, точно ваша песня, раз так все сложилось.
2: Да, она пришла, просто вот зашла ко мне песня.
3: Музыку к этой песне написал Виктор Дробыш. Вы ранее слушали его песни, как-то вот когда готовились к записи, переслушали. Слушали, как звучит музыка.
1: Какие песни Виктора Дробыша вообще уже звучали там? Нужно было знакомиться с композитором или нет?
2: Конечно, можно было. Очень можно было бы, потому что очень хорошо это подходит в слова. Мне важно очень слова в начале, чтобы это слова поддать надо народу. Вот объяснить надо народу, что я хочу сказать, что у меня в душе творится. Вот хочется все сказать, подсказать, показать людям. Но без музыки слова же все равно не идут. Они дальше не пойдут. Объяснила все, а с музыки она играет вот большая вот количество, как объяснить, вот
3: палитра музыкальная, да это самое главное, и восточный акцент, и такая аранжировка танцевальная, что вроде бы песня как будто бы грустная, про любовь, про чувства, про эмоции, но при этом под нее хочется танцевать.
1: Да. Вы, кстати, как будете танцевать на сцене, когда будете ее исполнять?
2: Когда я пою, танцевать у меня особо не идет, потому что я все отдаю народу, я хочу объяснить народу. Вот в сердце на костре, думая обо мне. Вот хочу людям отдать мои слова, мои чувства. Поэтому я танцевать не успеваю.
3: Так, все.
1: Ладно, значит, вы будете петь, а мы в этот момент будем танцевать.
2: Я мимики буду делать.
1: И вот прямо сейчас мы будем слушать песню. Вы будете, может быть, подпевать, а мы с Мариной начинаем танцевать. Марина?
3: Договорились.
1: Все готовы, дорогие друзья, делайте громче. «Сердце на костре», Зайнаб Махаева. Кайва на радио «Шансон».
0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».

0: завтрак на радио Шансон.
1: Это «Звездный завтрак» на радио «Шансон». У нас сегодня в гостях певица Народной артистской Республики Дагестан и Республики Ингушетия Зайнаб Махаева. Только что послушали песню «Сердце на костре». Но очень красивая песня.
2: Спасибо.
1: Безусловно, огромные аплодисменты заслуживают и автор стихов, поэт Михаил Гуцериев. И, конечно, спасибо мы говорим композитору Виктору Дробышу. Все сработали очень четко. Песня, я думаю, понравится нашим радиослушателям, и у меня нет никаких сомнений, что за нее можно будет голосовать в хит-параде «Шансон года». Вы будете голосовать?
2: Конечно, я беру.
1: Ваши братья и сестры, родные и близкие будут голосовать?
2: Все будут. Весь Дагестан будут, я знаю.
3: А будет ли клип на эту песню?
2: Я не знаю, но я надеюсь, будет клип. Я очень хотела бы вот видеть клип. Вот не то, что я хочу просто смотреть со стороны, как она будет. Вот без клипа эта песня...
1: Есть мысль, что должно быть в клипе, чтобы действительно картинка подчеркивала красоту и важность песни.
2: Да, я хотела бы вот каждые слова, вот как она была, не только там клип вот танцевали, пришли, ушли. Вот это как вот театра.
1: Вот что чтобы поется, это чтобы это кино. И дублировалось
2: как кино,
1: на картинке.
2: Да, маленький фильм можно вот даже снимать. Она глубокая песня для меня. Я хотела бы такой вот красивый клип снимать. Но я хочу огромное спасибо сказать всей команде, которая работает над этой песней. Гуцериев Михаил Сафарбековичу. Всем хочу сказать спасибо и его команде. Вы большие молодцы. Для меня большая честь вот петь вот именно вот эту песню. Я давно ждала, я всю жизнь ждала именно эти слова, вот эта песня. Спасибо вам большое, огромное.
1: Как вам кажется, Зайнаб, музыка и творчество – это дар свыше или это труд, ежедневная работа,
3: репетиции, концерты?
1: Да. Вам дается это легко или это все-таки работа?
2: Вот я думаю, дар от вишни – это первый, от природы дар. Конечно, надо трудиться. Обязательно.
1: Ну и, конечно, надо
2: трудиться надо и заниматься надо, но если нет слух от природы, она не получится. Ну и душа же должна быть там же. Я думаю, все равно от природы, дар от природы это важнее, чем даже всего. Ну, есть дар, надо работать над этим.
1: Вы много репетируете каждый день? Или вы это делаете только перед концертами?
2: Когда? Я перед концертом только. Особо не нагружаю это в голос. Да, дома, когда чай, кофе варю, могу петь, там голос опустить, там, как я хочу, вот в крик души бывает с утра иногда.
1: Когда чай или кофе варите, что поете обычно? Какие песни?
2: Вот я пою народные, аварские народные песни. Пою.
1: Есть песня специальная для чая или для кофе, чтобы вкуснее было?
2: Есть, конечно.
1: Чтобы чай заваривался покрепче.
3: Раз вы заговорили про обычную жизнь и про быт, а не только про творчество, вы сегодня в таком строгом классическом костюме. Это ваш всегда такой образ? Или, может быть, в обычной жизни вы любите какие-нибудь яркие платья? Или что? Интересно.
2: Нет, я люблю вот каждый день, когда ничего нету, когда я отдыхаю, когда гуляю, я люблю вот костюм, пиджак, стиль вот такой, строгий стиль. Вот халаты, вот платье особо я не очень редко одеваю. Вот люблю вот такой стиль, да. А когда на мероприятии, это должно сверкать, камни, там, золото, там, серебро. Вот,
3: яркие. То есть это больше для работы, для образа,
2: для работы. А для отдыха, это уже спортивка, наверное.
3: Как вы любите отдыхать? Вы любите путешествия на природе? Вроде, может быть, какие-нибудь походы в горы. Расскажите про это.
2: Очень люблю. Вот когда у меня свободный момент, я могу подняться. Вот у меня возле Махачкали есть поселок, у нас Мугурух, село называется. Я туда заезжаю. Там у нас есть камни, как горы. Черепашка называется. Очень интересные камни. Поднимаюсь сюда, вот просто вот ищу. И оттуда видно море. горе, море, это вдохновление, это вот история, это вот эта жизнь наша, да, вот, вот она дает вот воздух, вот картина, вот что дальше идет, вот что будет дальше, вот мечта. Вот очень люблю горе, море, трава, вот природа, она ближе, я могу договориться, поговорить, какие-то проблемы решать, вот решать, как плакать, рассказать, вот природу рассказать, не людям. Я очень делюсь только с природой, я могу все рассказать, свою жизнь, ошибки, не ошибки. Мы же живые люди, ошибки бывают. Сразу захожу, рассказываю, у меня вот так, вот так, вот так, дай мне силу, дай мне силу.
1: А сами не пробовали писать стихи или музыку?
2: Да, пробовала. Получается, ну, есть несколько песен, которые, да, мои слова, кто
1: у же. У вас большая фанатека, сколько было выпущено альбомов, допустим, или дисков?
2: У меня вот дисков очень много, я сейчас не помню, не хочу врать, а в концерт у меня было в прошлом году, на русском театре делали творческий, типа так, творческий вечер, не, это не творческий вечер был, 221 концерт.
3: Ну, нам нужно сделать небольшую паузу, если у вас есть вопросы, обязательно их пишите, все, зададим.
0: Звездный завтрак на радио Шансон. Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ». С понедельника по пятницу, утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет. Реклама.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
10: «Эх, разгуляй!»
9: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Зайнаф Махаева сегодня, дорогие друзья, в «Звездном завтраке». Певица, народная артистка Республики Дагестан и Республики Ингушетия. Зайнаф, много ли вы гастролируете? Часто ли бывают концерты? Сколько песен вы исполняете за один концерт?
2: Да, сейчас я в гастроли, у меня бывает очень много. Программа у меня бывает, вот в 3 выхода я делаю, каждый выход по 7 песен. Ну, нормально, вот для, это, я думаю, для народа тоже 3 выхода по 7 песен, это, я думаю, это нормально. Вот,
1: 21 песня.
2: Да, 21 песня.
1: Нормально.
2: 21, 2.
1: Хорошо.
2: Вы бывает на бис иногда.
3: Выступаете одна или с музыкантами, или еще есть танцевальная группа рядом с вами?
2: Ну, когда как. Иногда с коллегами выезжаю, иногда в танцорами, ну, танцевальная группа. Ну, когда как. Иногда одна.
3: Кто ваш главный критик, кто дает какие-то советы, когда, допустим, появляются новые песни? К кому вы обращаетесь за поддержкой из близких?
2: Это у меня автор песни в аварском, пишет мне Залпа Мухаммад Расуловой. Такая тоже мудрая, хороший человек. Вот все, все песни мои аварские, это ее песни. Есть у меня пару песен у Расула Гамзатова, остальные все песни это Залпа Мухаммад Расуловой. Когда нужен совет, то я только еду к ней, только слушаю ее. Я не ошибаюсь.
1: Что она сказала по поводу песни «Сердце на костре»? Или вы ей еще не показали эту песню?
2: Мы показали, послушали пару раз. Она была очень удивлена. Вначале я пела, потом показала. Она была удивлена из-за того, что я пела это правильно, красиво. И тем более слова Гуцериева Михаила Сафарбековича. Для нее это тоже очень много значит. Уважаемый человек вот писал мне песню, отдали, доверили мне. Сказали, надо, раз тебе доверили, надо показать класс.
3: Ну и действительно да. Это получилось. Хотели бы вы еще исполнить песни
2: да.
3: на стихи
2: я
3: Михаила Гуцериева?
2: Бесконечно хотела бы петь только его песни.
3: А вы есть какие-то любимые стихи? Вы что-нибудь читали? Есть уже, что вы, например, присмотрели и хотели бы вот именно на эти стихи?
2: Еще мне пару вариантов отправили послушать. Я вот так вот между ними хочу выбирать. Есть там такие глубокие, красивые слова. И про маму есть, и про любви есть. Ну, сейчас посмотрим. Я думаю, про маму попробовать. Или про Дагестан, про Северный Кавказ. Ну, что автор слов подскажет, что его команда мне подскажет. Я готова даже сами трудные песни петь. Только...
1: Ну и поскольку, Зайнаф, мы с вами находимся на радио «Шансон», я не могу не задать этот вопрос. Вам этот жанр, в принципе, близок? Вы любите шансон? Есть ли какие-то любимые или знакомые артисты шансона, которые вас тоже вдохновляют на творчество?
2: Да, шансон это всегда шансон, это всегда все слушают, это классика, это все любят. И я тоже так же люблю всех, и слушала бы, и...
3: Михаил Шафутинский.
2: Шафутинский, это обязательно.
3: Александр
2: Разбал. Любовь Испенская. Это я ее вообще обожаю.
1: Это классика, да.
2: Да, это классика. И еще в...
3: Александр Розенбаум. Елена Ваенга.
2: Ваенга, да. Елена Ваенга. Вот есть, а их много есть. Вот сейчас я растерялся, говорить не могу.
1: Хорошо. Но...
2: Их много. Российские звезды, это супер. Они, да. они, у них каждый свою, каждый вот красоту, они вот туда вот показывают, подсказывают. Это тоже для нас это близко. Это очень, очень важно, что они такие красивые песни поют. А слушатели же это от нас что хотят? Песни красивые.
1: Ну и последний вопрос. Есть ли у вас мечта, Зайнаф?
2: Ой, это мечта. Есть у меня мечта, это же секрет. Мечта, когда будет, потом расскажу вам, хорошо?
3: Все, договорились. Тогда, когда исполнится, пусть обязательно она исполнится, приходите к нам.
2: Да, есть мечта.
1: Желаем исполнения вашей мечты и, конечно же, желаем видеть вас как можно чаще. Вам приятно с нами?
2: Очень приятно. Радио «Шансон». Это класс. Вы, конечно, вот истории. Это в радио «Шансон». Это история. Это всегда было, всегда будет и есть. Спасибо вам большое. Удачи вам в жизни. Успехов нам всем. Благодарю вас.
1: Спасибо.
3: Дорогие радиослушатели, а вы голосуйте за песню «Сердце на костре» в хит-параде «Радио Шансон». Эта песня действительно этого достойна.
1: Мы благодарим Зайнаб Амахаеву. Я благодарю Марину Дымову.
3: И тебе, Артем Демин, тоже большое спасибо.
1: До встречи, пока.
2: До встречи, пока.
0: Звездный завтрак на радио «Шансон».

0: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную? Производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые. Наши, российские. Качество ГОСТ. Цены низкие. Славянский базар.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: бабушке больше нравится, семёновны или Егорыча? Обе мне все равно, я их не различаю.
1: Чечёточка на радио Шансон. Не просто чечёточка, а чистушечка на радио Шансон. По будням 2D-шоу.
2: Для лиц старше 18 лет.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Правительство расширило перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием. Он дополнен 25 новыми позициями. Среди них межвузовский кампус мирового уровня «Байкал», областной роддом в Магадане, многопрофильный медицинский центр в Магнитогорске, сообщила пресс-служба Кабмина. Ряд позиций посвящен строительству и реконструкции дорог. Также в обновленном списке строительство набережной от променада в Светлогорске до порта в городе Пионерский Калининградской области, реконструкция очистных сооружений в Евпатории. Представленные проекты подлежат особому контролю со стороны государственных органов. Такой мониторинг позволяет исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств. Министерство культуры зафиксировало рост посещаемости и доходов российских музеев по итогам прошлого года. Представители отрасли пояснили, что на спрос влияет развитие туризма и технологичность самих учреждений. Количество посещений музеев выросло на 12% до почти 198 миллионов. Абсолютное большинство пришлось на индивидуальные визиты. Доходы музеев составили 173 миллиарда рублей, что почти на 18% больше, чем годом ранее. Средние баллы ЕГЭ выросли в этом году, показали результаты по первым сданным предметам, сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Основной период ЕГЭ завершается 19 июня. Кроме того, у выпускников есть резервные дни для сдачи всех предметов с 22 по 25 июня. Ранее сообщалось, что количество человек, которые набрали 100 баллов в рамках ЕГЭ по истории, выросло в полтора раза в этом году. Первые турникеты московского производства заработали в метро на станции «Деловой центр». Их установка позволит повысить пропускную способность станции до 40%, сообщил заммэра Максим Лексутов. Устройства меняют без перекрытия прохода, чтобы горожане могли продолжать пользоваться станцией в обычном режиме. Работают уже 8 новых турникетов, всего их будет 17. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Москве +14. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

как хорошо сказано, без безупречным названием «Жизнь наша вечная молодость». Сколько бы нам ни говорил паспорт в цифрах, главное – это наше состояние души и компания «Радио Шансон». Все остальное – это так, напускное. Денис Денисов у микрофона, всем желаю здравствовать. Лесоповал уже врывается в наш эфир. Стас Михайлов на подходе, Александр Розенбаум, Екатерина Голицына. Много еще музыкальных встреч, которые вас 100% порадуют.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт». Идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором

0: тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

На берегах Волги, Москвы, реки Невы, Енисея, Лены, Иртыша, любую реку возьмите. Там, где есть душевная компания, любят шансон и любят хорошенько отдохнуть. Знают в этом толк наши слушатели, поэтому с превеликим удовольствием всех приглашаю 14 ноября в Лайф-арену в Москву на всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй». А если хотите стереть границы между сценой и вами, зрителями, добро пожаловать на танцпол. Чуть посидеть, расслабиться тоже можно, пожалуй, выбирайте места, какие вам удобно. Стас Михайлов обещался быть, Михаил Шуфринский, Григорий Лепс, группа Воровайки, Чепик, Холла, Владимир Ждамиров, Шаман перечислять я могу очень долго, минуток так 15, но хочется же и музыку послушать. Вот давайте это делать. Мероприятие для лиц старше 12 лет, о котором я говорил, «Эх, разгуляй», подробности и билеты на сайте radioshanson.ru.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Недавно попалась на глаза неряшливо сверстанная газета депутата Михаила Матвеева. Глаза бросился под заголовок. Звучит он так.
2: Период работы в Государственной Думе 8-го созыва депутат Михаил Матвеев внес в качестве автора или соавтора более 50 законопроектов. Несмотря на противодействие и принадлежность к фракции КПРФ, самарский депутат своей энергией, волей и поддержкой людей добился того, что ряд его важных законодательных инициатив стали федеральными законами.
1: И сразу нам представляется вихрастый, мятежный депутат, пробивающий стену равнодушия и добивающийся своего. Но Государственная Дума работает не так. В основе ее работы сегодня лежит межпартийный консенсус. Об этом в конце еще прошлого созыва в ответном благодарственном слове в адрес президента Владимира Путина подробно рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
3: Спасибо за оценку работы Государственной Думы. Но я думаю, коллеги меня поддержат. Вряд ли бы мы достигли многого, если бы в основе работы не лежал консенсус. Консенсус может сложиться только, когда есть диалог. И вот этот диалог стал возможен после того, когда в самом начале пути лидеры парламентских фракций на встрече с вами получили напутствие необходимости его не просто выстраивать, а сделать на основе учета интересов и мнений каждой политической фракции для того, чтобы по ключевым вопросам развития страны была консолидация. Она у нас достигла порядка 80%, и в этой связи хочется еще раз сказать слова благодарности за то, что вот такой диалог постоянно президент поддерживает с Государственной Думой, особенно это важно в ситуации, когда грядут новые выборы.
1: Итак, все законы, к которым имел то или иное отношение Михаил Матвеев, были приняты в рамках той самой консолидации того самого консенсуса, о котором говорил Вячеслав Володин. И в соавторах у самарского депутата немало представителей других фракций «Единой России», «Новых людей», «Справедливой России», «ЛДПР». Он, так сказать, один из многих. Но и самое важное, учитывая, что у «Единой России» в Госдуме большинство, то принять без ее участия какой-либо закон сегодня просто невозможно. И было бы честнее написать, что законы, к которым имел отношение Михаил Матвеев, приняты при поддержке «Единой России».
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

рядом, видишь, как ластится. Не журись, на колья растащили весь плетень.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Одним из самых тревожных вопросов при покупке китайского автомобиля был тот, который касался его последующей ликвидности. И надо признать, долгое время ситуация на вторичке складывалась явно не в пользу китайцев. В большинстве случаев из-за неуверенности в надежности покупатели отдавали предпочтение более привычным маркам из Европы, Японии и Кореи, пусть и с гораздо большими пробегами. Но эти времена прошли. По данным аналитиков, спрос на пробежных китайцев весной нынешнего года вырос на 47% относительно аналогичного периода прошлого года. Лидерами по росту спроса среди бэушных китайских моделей стали следующие автомобили. Havail F7 со средней ценой в 2 миллиона рублей. Havail Julion за 1 миллион 850 тысяч. Замыкает тройку лидеров Geely Coolray, за который в среднем просят 1 миллион 800 тысяч рублей. Это самая выгодная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Сюжет стар как мир. Пока у женщин сходятся вкусы на дары Диониса и расходятся на мужчин, вот здесь дружба, естественно, будет продолжаться. А как только что-то из этого меняется, ну, увы и ах. Надеюсь, вас это никогда не коснется, вы это будете знать только из рассказов и историй, будто вымышленных, поэтому слушаем шансон и

0: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

раз-то это те самые желания, о которых Сергей Любавин нам только что рассказал в музыкальном формате, которые хочется воплощать в жизнь, а значит, и обязательно мы это сделаем. Близится время к полуденной отметке по московскому времени. У вас настроение чудесное, кто-то собирается уже подкрепиться, а мы и не возражаем.

0: Реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ. За 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт гранитпамяти.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: Час дня в Самаре с новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте.
1: Вопросы ремонта и строительства дорог на территории Самарской области обсудили на оперативном совещании в правительстве региона. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что состояние дорог является одним из ключевых факторов, определяющих темпы развития экономики и качество жизни людей. По словам временно исполняющего обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергея Неретина, по итогам весеннего осмотра выявлено 108 гарантийных случаев ремонта, из которых 40 дефектов уже устранены, а 68 будут выполнены до 1 июля. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в этом году планируется ввести в эксплуатацию 137 километров дорог, в том числе 37 улиц в Самаре и 13 в Тольятти. Вячеслав Федорищев дал ряд поручений, которые касаются помощи пострадавшим в результате трагедии, произошедшей в Самаре 14 июня. По предварительным данным, в пятиэтажном четырехподъездном доме номер 20 на улице 22-го партсъезда произошел хлопок бытового газа. Загорелись жилые помещения. В результате два человека погибли. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. По поручению главы региона был организован штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева рассмотрели выполнение планов по ремонту социальных объектов, учреждений здравоохранения и образования. Глава региона подчеркнул, что на эти цели предусмотрены значительные средства областного бюджета. Во время оперативного совещания Вячеслав Федорищев подробно остановился на вопросе, связанном с поставками топлива. Глава региона подчеркнул, что ситуация находится на контроле. В последние дни были зафиксированы отдельные локальные ограничения на 19 АЗС одной из сетей, где был введен временный лимит на розничную продажу топлива. Однако, по словам губернатора, эта проблема должна быть решена в течение 2 дней. Глава региона также отметил, что крупные сети продолжают работу без ограничений.
2: 72 рубля 45 копеек, евро 83,80, юань стоит 10 рублей 70 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Действительно, можем и поменять свою жизнь, если есть ради кого, и мы этого действительно хотим. В остальных случаях это бесполезно. А вот с моментом «хочу все забыть» могут быть вопросики. Например, губы Наташки точно не забудутся тому юному еще парню, который ее когда-то встретил. Ирина Круг. И сейчас об этом. С вами Денис Денисов. И вы на волнах Душенова. Полдень уже остался позади по московскому времени. Здорово. И вместе бодро и весело шагаем по этому дню.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
2: Это

0: Все-таки какой интересный флер у этой песни группы «Комбинация» Russian Girls. И много-много было споров, помню, хоть я был еще и ребенком, как преподаватели английского языка спорили, да как так можно так произносить, хотя как только на кассете включалась эта песня, танцевали с превеликим удовольствием. Вот такой парадокс. Здорово, что вы... В нашей компании на волнах Радио Шансон столько всего интересного и увлекательного, а у вас столько достижений и уже свершенных, и еще предстоящих, что гордость охватывает.
1: Реклама. Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
5: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

исчезает вдали. Я за ней, но забрежет рассвет. Вдруг пойму, аж заноет плечо.

0: Гражданин Лисицын, некто одиозный, секретный, и это добавляет интерес к его персоне. Кстати, он был недавно в гостях в «Звездном завтраке». Пропустили? Добро пожаловать в наши группы в социальных сетях.
1: Она его по-прежнему ждет и совместные фото хранит. Может быть, он еще позовет, может быть, позвонит, позвонит.

Очерствела душа до камня, загрубел мой усталый стих. Разбудил это лихо сам я посреди всех кручин своих.

горьким лихом пролегла. За то, что на моих губах улыбка волчья, за дружбу эту с горьким лихом пролегла.

Как бы мы ни хотели, наша память все помнит. Вот вопросики возникают, как извлечь нужную информацию, но это уже технические детали. Поэтому песню, которую разочек услышали на волнах душевного, хочется переслушивать еще, еще и еще. Но подождите, подождите, у нас столько шедевров в кладовой, что хватит еще на очень долго.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

13 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Средний срок продажи вторичных квартир в России заметно сократился. По итогам июня он составил 96 дней. В мае показатель достиг 102 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов рынка недвижимости. Причиной такой динамики в растущей покупательской активности на фоне изменения условий семейной ипотеки и переориентирования на вторичный рынок. Кроме того, люди ждут дальнейшего снижения ипотечных ставок и хотят рефинансировать дорогой кредит в будущем. В целом, сейчас рынок движется к более реалистичному ценообразованию, что способствует сокращению сроков продажи. Более 40% россиян за последний год сталкивались с поддельными товарами. Имитации известных брендов чаще всего отмечают среди продуктов питания, одежды и бытовой химии, сообщает ВЦИОМ. Опрос показал, что 67% граждан испытывают негативные эмоции, когда по ошибке приобретают товар, копирующий бренд, полагая, что это оригинальный товар. Большинство россиян считают, что товары имитации хуже оригинальных по качеству и потребительским свойствам. Число многодетных семей в Дальневосточном федеральном округе за два года увеличилось на 24%. Более 206 тысяч семей воспитывают троих и более детей. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей на Дальнем Востоке более чем на 20% выше среднероссийского показателя. Об этом сообщила первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина. По ее словам, практически во всех регионах округа поддержка многодетным предоставляется без оценки нуждаемости. Сегодня вечером в Москве ожидаются 8-бальные пробки. Это связано с осадками и локальными перекрытиями движения, сообщает столичный департамент транспорта. Водители призывают планировать маршрут заранее, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон за рулем. По возможности для поездок рекомендуют использовать городской транспорт. Ранее гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за грозы. Предупреждение будет действовать до 9 вечера среды. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +16. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Только ты теперь держись.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробно на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: А когда одна любовь на двоих, это замечательно, это прекрасно. А прямо сейчас мы переключимся на другую тему.
1: Угу,
0: именно так, потому что романтика дорог, прелесть и прочее. Песни группы «Дюна».

0: Реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Всегда.
1: Ну, как вы понимаете, любое произведение должно иметь творческий вымысел. Все совпадения абсолютно случайны, и даже исторические факты здесь отношения никакого не имеют. Зато у Евгения Кемеровского в следующей музыкальной работе так все сложилось по-другому.

хлебнув, роздана, в памяти спрятана теми, кто забыл про победный наш путь.

патроны вера, но главная честь офицера – Родина, Родина –

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй! Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Когда мы захвораем, а в особенности джентльмены с температурой 37,2, хочется игрушечку обнять и вареница какого-нибудь малинового, чтобы Карлсон принес, и все, прятаться под одеяло и никуда не подниматься. Будьте здоровы. Лето на дворе, пусть даже и дождливое, и пасмурное. Но это же лето. В компании «Радио Шансон».
1: Знаешь, боль не навсегда.

2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин назначил выборы в Госдуму. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации. Голосование продлится 3 дня с 18 по 20 сентября. Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предупредила, что выборы депутатов Госдумы в 2026 году станут сложнейшей избирательной кампанией. Предполагается открытие более 300 избирательных участков для соотечественников в более чем 150 странах мира. В России с 1 сентября вводится единый универсальный QR-код для безналичных платежей в магазинах и кафе. Как рассказали в Госдуме, для граждан нововведение прежде всего означает удобство, а для владельцев бизнеса – снижение издержек за счет реальной конкуренции между банками за эквайринг. Предприниматель больше не будет привязан к одному провайдеру. Внедрение универсального QR-кода усилит конкуренцию на платежном рынке, поскольку инфраструктура станет равнодоступной для всех участников. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В завершении выпуска информация о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 72 рубля 45 копеек. Евро 83 рубля 80 копеек. Юань стоит 10.70. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве пасмурно плюс 17, давление 741 миллиметр. Завтра в столице небольшой дождь плюс 16 градусов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

ножик медный зажав в кулаке. На удачу, чтоб быть ей узнанным, я всю жизнь свою

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

раньше люди очень четко представляли себе течение времени, когда использовали песочные часы. Наверняка вы тоже их видели, и прямо сейчас вот тот самый объем песка, который находился наверху верхней емкости, уменьшается, уменьшается, уменьшается, и каждая песчинка приближает нас к программе по заявкам, когда именно вы управляете нашим эфиром. Привет, поздравления, пожелания жизненной ситуации и песни, которые вы заказываете, будут нас радовать. Действуйте!

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчит фортепиано, оборвана флейта, вы песни. Мне сами с собой наиграли о том,

дотягу до них высот, который тут же согреет струна. У Паганини на скрипке в имен, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убраться, мадам.

Из звука аккордеона, и скрипки, и перебор гитарных струн будет разноситься над морским побережьем и слышится далеко-далеко. Знаете, где это будет происходить? На берегу Средиземного моря. С 24 по 30 октября. И петь будем-то вместе. И в том числе наверняка, мадам, вы так сегодня красивы, да и всегда тоже красивы. На территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек» будет проходить наш морской фестиваль «Бархатный шансон». И еще раз повторяю, 24-30 октября. Встречаемся там. Любые артисты будут вместе с нами. Сергей Куренков, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Платнов, Федя Карманов, Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик. Информация для лиц старше 12 лет. Подробности на нашем сайте.

Михаил Захарович и история любви, которую мы сохраняем и тщательно оберегаем. У каждого из нас они имеются, мы холим их, лелеем, а порой иногда и попадаем даже в когнитивную ловушку. События, которые придуманы нами самими, никогда не случались, а мы свято верим в то, что это было. Но любовь, она есть. Ее не выдумаешь. Тамара Кутидзе продолжит мою мысль.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».

0: часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России предложили обновить экзамены для водителей и сделать их более практикоориентированными. По словам замдиректора Департамента организации экстренной медпомощи и управления рисками здоровью Натальи Маркарян, сейчас ведется активное взаимодействие с профильными структурами, в том числе по обновлению содержимого автомобильных аптечек и совершенствованию подходов к обучению водителей. По ее словам, рассматривается вопрос пересмотра экзаменационных билетов. Подготовлено 40 обновленных вариантов, которые переданы в научный центр ГИБДД для дальнейшего анализа и работы профильной рабочей группы. По задумке, экзамен будет предусматривать практическую часть с последующей видеофиксацией. В России предложили учредить День многодетной семьи 23 января. Замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб отметил, что именно в эту дату, 23 января 2024 года, Владимир Путин издал указ, который бессрочно установил статус многодетной семьи. И это, по словам общественника, дало большой импульс мерам поддержки многодетных на федеральном, региональном и местном уровнях. Таким образом, новая дата могла бы стать символом признания вклада многодетных родителей в развитие российского общества и укрепление традиционных ценностей, добавил Гриб. Москва и Петербург не вошли в число туристических направлений с самыми высокими ценами на размещение. Столица заняла 11 место в рейтинге. Ночь в Москве обойдется туристу в среднем 6400 рублей. Город на Неве занял 23 место. За ночь придется заплатить 5700. Согласно исследованию, по росту цен лидируют санатории. Средний чек вырос на 22% в годовом выражении и достиг 10 тысяч рублей за ночь. Также среди подорожавших видов туржилья оказались пансионаты 6300 за ночь, виллы 9600 и загородные отели 10 тысяч рублей за сутки. Сильнее всего выросло в цене за год туржилье на Чукотке, Республике Алтай и Карачаево-Черкесии. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Здравствуйте. Программа «По заявкам». Вот она, долгожданная наша. И что, вы все еще сидите и думаете, как бы мне передать поздравление? Кому бы привет сочинить? Зря. Зря вы еще не действуете. Номер 909-955-1030 работает вовсю. И те, кто постарался, да-да-да, заранее чуть-чуть написал сообщение, вот сейчас будет танцевать, поздравлять и присоединяться ко всему сказанному. Итак, господа хорошие, Денис Денисов у микрофона, и пришла пора уже чествовать именинник. Тем более, что это не просто наш слушатель, это доктор от Бога, настоящий человек, военврач, это образец. Как пишут друзья, знакомые, коллеги, семья, мужество и верность и призванию. Сложный боевой путь он прошел, спасли множество бойцов, подарили им надежду. А еще трудится на кафедре хирургии военно-медицинской академии Вячеслав Иванович, который сегодня отмечает 66-летие. Все поздравляют с глубоким уважением и признанием вашего таланта. Дети не только гордятся вами, но и пошли по стопам. Соответственно, династия сформировалась. Ой, вот это действительно настоящая родительская гордость. Крепкого здоровья, душевного тепла, мирного неба и всего самого-самого прекрасного. Множество сейчас наверняка ребят вас тоже поздравляет, которые прошли через ваши руки. Демидыч, «Мамина сирень» только для вас.

Эх, нет, нет, нет, прощай, я Денис Низ. Точно не скажу вам ближайшие 40 с небольшим минут, потому что буду ретранслировать сообщения, которые вы отправляете на номер 909-955-103-0. Пишите в Максе, смс-очки отправляйте, в общем, пользуйтесь доступными мессенджерами. Не забывайте указывать, от кого сообщение и по какому поводу. Тогда доля вероятности, что сообщение пройдет модерацию, очень велика. Угу. Радио Шансон, пишет нам Ольга, наша организация, мы ремонтируем двигатели, запчасти продаем, все это связано с агротехникой. 28 лет исполнилось. Ого-го! И мы вас поздравляем. 28 лет — это возраст зрелости, пишет нам слушательница, уверенности и опыта. Факт. А для бизнеса так вообще. За эти годы мы не раз доказывали, что справляемся с вызовами, растем и развиваемся, а также остаемся командой единомышленников. Спасибо каждому за труд, энтузиазм и преданность общему делу. Уверен, что впереди будут яркие победы, интересные задачи, совместные успехи и всего вам самого-самого наилучшего в любых начинаниях желаем. Радио Шансон, поздравьте, пожалуйста, моего ненаглядного сына, которому 10 лет уже. Он прям взрослый уже, настоящий мужчина. Много радости он нам подарил. Мы всей семьей его любим, ценим и обожаем. Ой, здорово. А как же зовут? Евдокимов Алексей. И он еще и брат, и внук, и вообще юноша, которому желаем успехов во всем. Гордимся тобой. Здорово. Привет, доченьки Аришки и сыночки Богданчику. А еще хочу передать привет ее подружке Даше. Так,

Хорошо. Очень сильно вас люблю. Спасибо за отдых на даче. Ваша мама Кристина. Алла Рид, Алексей Петрухин в вагоне-ресторане. А потом для тех, кто деток поздравлял, ну, скорее вам, родителям, привет. От Ирины Круг, колыбельный сынок.

0: Реклама. Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: только для вас. Это программа «По заявкам» в прямом эфире. Мы выходим, и сообщения, которые вы нам отправляете на номер 909-955-103.0, подписывая, проходя модерацию, соответственно, я ретранслирую. Настроение сразу улучшается у адресатов и отправителей, а это, знаете, наше все. Ведь ничто не звучит в этом мире так прекрасно, как звук нашего имени. Серьезно, попробуйте. Радио «Шансон», пишет нам Александр Анатольевич. В отпуске я. Ура, ура. На дачу. Огромный привет замечательной компании друзей, любителям «Шансона», всем слушателям. Очень хочется Алекса Лиму услышать. И Санкт-Петербургу большой привет передать. Сделаем. Уважаемый Денис. Денис, вам всего хорошего, позитива, добра, удачи, любви. Ой, спасибо, принял, записал, в коробочку сложил. Пожалуйста, передайте привет Дмитрию из Екатеринбурга. Ему здоровья и всех благ. Работ поменьше, денег побольше. Наталья из Долгорукова. Вам тоже привет. Моя дочь, пишет наша слушательница Нелли из Димитровграда, сегодня не сдала вождение. Очень сильно она переживает. Ха! Сударыня, чего вы расстраиваетесь? Не переживайте, вы же умница, красавица. И что, с первого раза, ну, я признаюсь, я тоже не сдал. И что? Потом, опа, все дела, потренировался, и нормально. Хотя с параллельной парковкой иногда тоже бывают проблемы. Даже сейчас, спустя столько-то лет. Так что, ну все, не берите вы вообще в голову в этом. Николай Николаевич из Томска поздравляет Светлану Дергачеву с днем морской черепахи. А как защитница водоплавающих, любительница черепах, и вообще она переживает за всех диких животных и пингвинов в том числе. Томску большой привет, Николай Николаевич, вам тоже. Как замечательному юмористу и человеку с хорошим настроением. Кстати, про супругу Ирину Борисовну он тоже не забыл. Так, Алекс Лим, как обещал, вокзал прямо сейчас.
1: Не звонил.

0: Пусть удача нас никогда не выпускает из своих объятий. Ну а что? Можем на самом деле хотеть именно этого. Позвольте вообще быть себе счастливым. И поздравляйте друг друга с какими-то событиями. Может быть, привет передавайте. 909-955-1030. Шансончик моего друга Василия. Поздравляю. Ну, у него сегодня днюха из Саратова. Сообщение от Александра. Пришло всех благ тебе, мой друг сердечный. О, здорово, здорово, уверен, что все у него замечательно, и настроение сейчас еще стало лучше, улыбнулся. Радио Шансон, с днем рождения, поздравляю прекрасную, шикарную, роскошную, замечательную маму, обалденную супругу Ольгу Владимировну Сикорскую. Ей всего самого главного, процветания, любви, удачи, здоровья, пусть все будет замечательно. А еще с днем рождения Александра Алексеевича Мазуркевича, он наш защитник и герой, прекрасный сын, великолепный муж, отец, скоро еще и пополнение в семье. Ждет их. Ну, вообще супер. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Бумер». Не плачь, хорошо, сделаем. Но вначале будет праздничная именинная от Рины Аллегровой. Потому что юбилей сегодня еще. У Максима, которого супруга поздравляет, 50 лет. Это всего лишь цифра. Ты у меня роскошный, прекрасный и восхитительный. Люблю тебя. Это только начало нашего еще более счастливого пути.
1: Как сказать, да?
0: Прям самому захотелось до этой цифры поскорее дойти. Все, слушаем, поздравляем еще раз. Жму руку благодаря радиоволне.

0: реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
9: Эх, разгуляй.
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
9: Эх, разгуляй!
8: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: по большому счету, какой толк плакать? Все равно слезами горе не поможешь, но с другой стороны, это может облегчить как раз-то течение той самой боли. Надеюсь, что все, да нет, не надеюсь, уверен, все мы преодолеем. Будет у нас так хорошо, как мы еще не знаем, потому что мы в компании «Радио Шансон», а это важно. Ценно для нас, да и для вас, раз уж вы отправляете сообщение на номер 909-955-103-0. Правда? Правда. Радио Шансон, привет любимому Ванюше от жены Александры. Сил на работе побереги, потому что скоро приеду.
1: О, хорошо.
0: Договорились. Радио Шансон, огромный привет вам всем, пишет нам Александр Косенков. Мысленно с вами, хоть и не всегда на связи. О, ладно. Желаю всем хорошего настроения, счастливого лета, а я тружусь. Уморилась уже, окончания рабочего дня не жду, пусть наступит в качестве сюрприза. Хочу погулять с доченькой, поставьте для нас, просит Лидия из Воронежа, дуэт-пара «Стоп-музыка». Раз просите, не откажу вам в удовольствии.

изящно в этом белом танце, током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне, это все твое. А ты в платье сияешь.

детства. Дело такое. С ним, знаете ли, опасно, мне кажется, играть. Но каждый решение принимает самостоятельно. Господа хорошие, пришла пора мне оттаяться. Денис Денисов был с вами. Всего самого замечательного и прекрасного. Вам желаю. Проверяю финальный раз, чтобы душенька моя была спокойна, что все приветы я ретранслировал. Да, да, все. Максимке ничего не имеется. СМС-чек нет. Чудесного завершения дня. Всего великолепного, прекрасного, как я уже говорил. Встречайте в новом часе новые музыкальные встречи. Прекрасное настроение. Ирина Сотникова вас уже ждет с распростертыми объятиями. А я вам, Султана Лагучева, подмосковную рыжую львицу в завершении моей музыкальной вахты.

15 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. МГУ имени Ломоносовой и МГТУ имени Баумана заняли первое и второе места в рейтинге 100 лучших вузов России. У рейтинга есть три критерия: качество образования, уровень научной деятельности и востребованность выпускников. На основе этих параметров формируется рейтинговый балл. Отмечается, что МГТУ значительно уступает МГУ в качестве образования и научной деятельности, однако лидирует в критерии востребованности выпускников у работодателей. Третье место занял Московский физико-технический институт, четвертый — Санкт-Петербургский госуниверситет, а пятую строчку сохранил Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. В Роскачестве дали советы по выбору пляжного тура. Ключевое требование к договору с туроператором – это абсолютная конкретика. В документе должны быть четко прописаны класс обслуживания, тип питания, звездность отеля и точное расположение пляжа. Специалисты настаивают, необходимо убедиться, что в документе зафиксирована не просто близость к береговой линии, а точная удаленность пляжа от корпусов и гарантированное наличие лежаков с зонтами. Отказ менеджера письменно подтвердить присутствие на пляже пресного душа и туалетов в Роскачестве называют явным признаком недобросовестного сервиса. Употребление пива делает человека значительно более привлекательным для комаров. Как рассказал биолог Павел Глазков, риски стать жертвой насекомых значительно возрастают, и это подтверждают научные исследования. Любители пива привлекают комаров запахом своего тела. Также комары обнаруживают жертву по концентрации углекислого газа и тепловому излучению. Изображение алкогольного напитка в организме. У человека учащается выдох, и комары идут на этот выхлоп, отметил эксперт. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек, юань стоит 10.70. Дарья Березовская, радио «Шансон».

спотыкался, имел, награжден, состоял. Но не жалею ни грамма, и мне не обидно. Можно и крестик, и пулю отлить из свинца. Ведь содержание точно зависит от формы.

0: дымке у причала в пароходы, и нам еще с тобою жить и жить. Жить.
1: Какие наши годы. Да уж действительно, все впереди. Прав маэстро Михаил Захар Шуфутинский. А иногда все-таки хочется вернуться туда, в беззаботное прошлое, чтобы вот просто почувствовать, возвратить те самые эмоции, настоящие, неподдельные. Хорошо, что музыка нам с вами в этом помогает, дает такую возможность. На шансоне прямо сейчас Александр Маршал, композиция под названием «Наш класс». А в студии приветствую вас я, Ирина Сотникова. Всем желаю отличного дня.
2: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: вас. Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

если в вашем сердце вдруг по какой-то причине случилось такое досадное недоразумение, затаилась эта самая боль, срочно исправляем. Заполняем сердце, душу и тело, так сказать, только приятными, яркими впечатлениями. Отправляемся с вами на легендарный концерт «Эх, разгуляй». Вот уж где можно получить действительно максимум позитива, заряда, бодрости и впечатлений, которые останутся с вами, кстати, на всю жизнь. Праздник души состоится 14 ноября в Лайф-арене. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель может стать частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова и многие другие артисты. Обязательно присоединяйтесь, если вы старше 12 лет. Возвращаясь же в день сегодняшний, сейчас смотрим на столичную погоду, немного странную такую, вроде как бы солнце, но периодически тучи и даже дождь. Лето, что сказать, у природы нет плохой погоды, между прочим. Главное тепло и машина, знаете, не нужно из сугробов выкапывать, а остальное все. Так, мелочи, пустяки. Леонид Агутин на шансоне прямо сейчас «Летний дождь».

0: Реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

забыто. Воспоминания, а мы ушли из прошлого. Зачем печалиться?

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Не так давно я сообщал о том, что популярные европейские марки, захлебываясь в своей бессильной злобе, всячески пытаются ограничивать поставки продукции в Россию. В том числе и из Китая, где сейчас собирается множество европейских машин. Экспортный контроль проводится на границе Китая, и если там обнаружится партия BMW, Volkswagen или другой марки, дилер, отгрузивший их, рискует попасть в черный список производителя и лишиться права на реализацию продукции. Ограничения могли бы прекрасно работать, если бы не простая человеческая смекалка. Наши восточные партнеры достаточно быстро сориентировались и выработали механизм защиты от таких санкций. У автомобилей, прибывающих на границу, просто заклеивают родные логотипы известными китайскими шильдиками. Например, BMW с легкостью превращается в Чинган и так далее. Де-факто границу пересекает BMW, а де-юре в путь отправляется Чинган. На границе с Россией все маскировочные мероприятия заканчиваются, и запретный европейский плод без проблем поступает в продажу. Это самая замаскированная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон.
1: Опа! Всем вместе!
2: С начала века.
1: Радио Шансон.
3: Москва, 103.0 FM.

0: Шансон. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол – комплексную поддержку вен. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного звездочка 125. И узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Флебазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 125. И узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Никого не теряем из вас. Вместе переходим в новый час на шансоне в столице. 16 часов 50 минут. В конце этого часа мы еще послушаем Леонтия Эрденко. И не только послушаем, но и потанцуем, потому что под композицию «Сладкими губами», мне кажется, ни одна часть тела не устоит. Но прежде Денис Харламов порадует нас своим прекрасным тембром. В студии радио «Шансон» по-прежнему я, Ирина Сотникова. Оставайтесь поблизости.
1: Дом — это там, где свет —

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект, запрещающий отправлять многодетных родителей под стражу. Документ опубликован в электронной базе Нижней палаты парламента. По информации портала «Москва-24», проект предусматривает включение многодетных в перечень лиц, которым не может применяться подобная мера пресечения. Исключением станут лишь обвиняемые в тяжких и особо тяжких преступлениях. Под многодетными родителями понимаются те, кто воспитывает трех или более детей до достижения старшим ребенком возраста 18 лет. Автомобилисты могут получить компенсацию за наезд на яму, если будет доказана вина организации, содержащей участок дороги. Как рассказал Арти, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин университета имени Плеханова Владимир Свешников, при наезде на яму с последующим повреждением автомобиля водитель должен вызвать ГИБДД, так как именно документ с места поможет выиграть спор. Необходимо будет измерить выбоину и зафиксировать параметры в акте, составить схему и сфотографировать место происшествия. Если не предоставить суду материалы, он может встать на сторону дорожной службы. Самым популярным летним блюдом России стала окрошка. Причем в этом году россияне смелее экспериментируют с вариантами заправки. 13% опрошенных используют минералку и соевый соус, разведенный водой. Помимо необычных заправок, некоторые граждане выбирают и новые ингредиенты. Они добавляют в окрошку яблоки, зеленый горошек, авокадо, лимонный сок и яблочный уксус. 21% респондентов предпочитают окрошку на кефире. Большинство опрошенных россиян заявили, что любят традиционную окрошку на квасе. Вторым по популярности летним блюдом стал шашлык, третьим – овощной салат со сметаной. Официальный курс доллара на сегодня 72 рубля 45 копеек, евро 83,80, юань стоит 10,70. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: замечательная новость пришла к нам с вами про окрошку. Чем бы вы ни заправляли вашу окрошку, главное, знаете, чтобы она была как символ наступившего таки лета. Ну, впрочем, что там на втором месте? Шашлык. Шашлык тоже хорошо, но это как-то уже ближе к выходным. А у нас сегодня на календаре второй рабочий день. Казалось бы, вечернее шоу «Градские встречи» должны быть, а нет. Роман Шахов у нас нынче в законном отпуске. Пожелаем ему, конечно, хорошего отдыха. А, и как он сказал бы, прекрасная половина вечернего шоу на месте. Зовут меня Ирина Сотникова. Будем наслаждаться хорошей музыкой на шансоне в ближайшие часы. Прямо сейчас дуэтная работа Михаила Круга и Вики Цыгановой «Постой, душа».
1: Летает на закате дня,
2: над белой церковью кружа,
1: зовет за облака меня.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты по шок-цене только в «Санлайт». Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Анатолий Полотно и Федя Карманов на шансоне. Выступление этих артистов мы с удовольствием ждем на бархатном шансоне. Ну, в общем, вот как-то так, да. В этом году легендарный фестиваль у нас пройдет в Турции с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». А также мы с вами услышим и увидим Евгения Григорьева, Алексея Петрухина, Сергея Любавина, Султана Лагучева. Михаил Бублик также присоединится к бархатному шансону. Так что отправляемся по волнам любимых песен вместе, если вы старше 12 лет. Все подробности есть на нашем сайте radioshanson.ru. И, конечно, не забываем о спецпредложении. Если вы бронируете тур до конца июня, а осталось здесь всего-то 2 недели, то дети до 12 лет будут проживать и отдыхать совершенно бесплатно. Так что поспешите. Даже в зеркале

0: Реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые,

в глухом лесу. Нас совсем не тянет к людям, нас не понимают судьи. Раздражение дни ночи не спасут.

«Шаман» на шансоне только что. А в России у нас один из самых распространенных напитков летних – это квас. И, между прочим, он может быть полезен для разных систем организма. Напиток этот содержит витамины В1, В2, В6, В9, калий, магний, кальций, фосфор, железо, цинк и другие полезные вещества. А вот кола повышает риск развития рака печени. Одна банка в день повышает его почти на 50%. К такому вот выводу пришли ученые. Так что пьем полезные напитки, чтобы работали, ну, хотя бы, как минимум, как лекарство. Рада Рай на шансоне продолжает эфир.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
8: «Эх, разгуляй!»
0: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

когда человек впадает в крайности, он часто теряет способность трезво осмысливать происходящее, так нам говорят психологи. А еще поспешные реакции в таких вот крайностях часто становятся причиной недопонимания, обид, противоречий разных в отношениях с другими людьми. Так что не надо ничего нам с вами этого. Лучше ненадолго остановимся, выдохнем и послушаем хорошую музыку на шансоне. Должно помочь. Михаил Задорин прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет». Маркет.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Банки стали реже отказывать россиянам в предоставлении автокредита. По информации «Известий», в мае доля отказов по заявкам снизилась на 10% относительно конца весны прошлого года и составила 73,8%. Как сообщили в Национальном бюро кредитных историй, оживление кредитной активности стимулируется снижением ключевой ставки ЦБ и ожиданием дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Впрочем, банки по-прежнему сохраняют низкий аппетит к риску в условиях ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой. При этом растет конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности. В России все больше популярностью пользуется нишевый туризм. Это вид отдыха, направленный на ограниченную группу людей с учетом их интересов, потребностей и предпочтений. Как рассказала РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, активнее всего развиваются сонный, соло-туризм и медицинский. Среди направлений лидируют регионы Золотого кольца, Подмосковья, а также Хакасия, Тува, Алтайский край и Красноярский край. В арктическом туризме и путешествиях с целью экологического туризма в топе Карелия, Мурманская область, Коми, Бурятия и Камчатка. Городские службы продолжают поливать зеленые насаждения в непогоду, поскольку дождевая вода промачивает лишь верхний слой земли. Как сообщает портал Москва-24, во время осенних и затяжных ливней искусственный полив направляет воду именно туда, где она должна быть. Чтобы подготовить почву к зиме, специалисты прибегают к влагозарядному поливу, насыщают ее водой на 50-60 сантиметров. Это спасает растения от физиологической засухи, когда мороз вытягивает влагу из веток и стволов. Кроме того, обильный полив спасает почву от соли и реагентов, которые накапливаются и наносят вред корням. Доллар на завтра 72 рубля 14 копеек, евро 83,73, юань 110,66. Дарья Березовская, радио «Шансон».

теперь уже можно, можно. Михаил Бублик открыл очередной час на шансоне. 18.05, точное, столичное. Самое время как раз закончить рабочий день, официально расслабиться. Всем желаю прекрасного, возможно, даже где-то романтического вечера. Я Ирина Сотникова, а провести его так легко в компании «Радио Шансон». «Принцесса» прямо сейчас в исполнении Елены Ваенги. «Принцесса».

Дамиров и Сергей Завьялов на шансоне только что. Дуэтная работа «Ой, денек». Надеюсь, ваш денек прошел хорошо, хотя бы потому, что он прошел в компании радио «Шансон», иначе и быть у нас не может. Дальше больше. В ближайшие минуты еще два дуэта. Один из них Михаил Шуфутинский и Маша Вебер. История «Повторяй за мной», она вам знакома. А прежде послушаем новинку в исполнении Алексея Петрухина «Анна Семенович». Песня получилась очень атмосферной, прямо скажем, летней, энергичной. О курортных романах даже почему-то подумалось. Я думаю, стоит слушать и танцевать. Ну а прямо сейчас на шансоне «Зара. Этот год любви».

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Недавно попалась на глаза неряшливо сверстанная газета депутата Михаила Матвеева. Глаза бросился под заголовок. Звучит он так.
2: В период работы в Государственной Думе 8-го созыва депутат Михаил Матвеев внес в качестве автора или соавтора более 50 законопроектов. Несмотря на противодействие и принадлежность к фракции КПРФ, самарский депутат своей энергией, волей и поддержкой людей добился того, что ряд его важных законодательных инициатив стали федеральными законами.
1: И сразу нам представляется вихрастый, мятежный депутат, пробивающий стену равнодушия и добивающийся своего. Но Государственная Дума работает не так. В основе ее работы сегодня лежит межпартийный консенсус. Об этом в конце еще прошлого созыва в ответном благодарственном слове в адрес президента Владимира Путина подробно рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
3: Спасибо за оценку работы Государственной Думы. Но я думаю, коллеги меня поддержат. Вряд ли бы мы достигли многого, если бы в основе работы не лежал консенсус. Консенсус может сложиться только, когда есть диалог. И вот этот диалог стал возможен после того, когда в самом начале пути лидеры парламентской фракции на встрече с вами получили напутствие необходимости его не просто выстраивать, а сделать на основе учета интересов и мнений каждой политической фракции для того, чтобы по ключевым вопросам развития страны была консолидация. Она у нас достигла порядка 80%. И в этой связи хочется еще раз сказать слова благодарности за то, что вот такой диалог постоянно президент поддерживает с Государственной Думой. Особенно это важно в ситуации, когда грядут новые выборы.
1: Итак, все законы, к которым имел то или иное отношение Михаил Матвеев, были приняты в рамках той самой консолидации того самого консенсуса, о котором говорил Вячеслав Володин. И в соавторах у самарского депутата немало представителей других фракций «Единой России», «Новых людей», «Справедливой России», «ЛДПР». Он, так сказать, один из многих. Но и самое важное, учитывая, что у «Единой России» в Госдуме большинство, то принять без ее участия какой-либо закон сегодня просто невозможно. И было бы честнее написать, что законы, к которым имел отношение Михаил Матвеев, приняты при поддержке «Единой России».
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Одним из самых тревожных вопросов при покупке китайского автомобиля был тот, который касался его последующей ликвидности. И надо признать, долгое время ситуация на вторичке складывалась явно не в пользу китайцев. В большинстве случаев из-за неуверенности в надежности покупатели отдавали предпочтение более привычным маркам из Европы, Японии и Кореи, пусть и с гораздо большими пробегами. Но эти времена прошли. По данным аналитиков, спрос на пробежных китайцев весной нынешнего года вырос на 47% относительно аналогичного периода прошлого года. Лидерами по росту спроса среди бэушных китайских моделей стали следующие автомобили. Хавейл F7 со средней ценой в 2 миллиона рублей. Хавейл Джулион за 1 миллион 850 тысяч. Замыкает тройку лидеров Джили Кулрей, за который в среднем просит 1 миллион 800 тысяч рублей. Это самая выгодная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Тенет. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Тенет приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Тенет. Пройдите тест-драйв Тенет Т4Л и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Тенет Т4Л. Этим летом все точно сложится.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: В панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

так же, как и на ПМЖ, у нас с вами любимые артисты, Евгений Григорьев, в том числе, его мы ждем на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября в столичной лайф-арене. Также на сцену поднимутся не только легенды радио «Шансон», мы с вами послушаем и новых звезд душевного жанра, среди них Чепик, Холла, Татьяна Крутукова, Шаман и другие артисты. Все, кто старше 12 лет, найдут подробную информацию на сайте radioshanson.ru. Несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Все это «Разгуляй».

0: Реклама. Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

7 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Музеи обороны Севастополя заявили об уничтожении более 90% панорамы при пожаре, который произошел после атаки украинских БПЛА. Музеи уточнили, что уцелели предметы, в частности пушки, ядра, металлические элементы экспозиции. На текущее состояние живописи повлияло тушение огня водой. Как сообщает газета «Ру», ссылаясь на представителей музея, сохраненные и пережившие пожар предметы будут использованы при дальнейшем восстановлении предметного плана. В ночь на 10 июня здание музея панорамы обороны Севастополя было атаковано беспилотником ВСУ. После старта купального сезона отели в Анапе увеличили цены всего на 5-10%. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, с учетом проблем прошлогоднего сезона, владельцы гостиниц сознательно замораживают стоимость, чтобы привлечь отдыхающих. Многие продолжают предлагать скидки в 10-15%, а отдельные санатории и отели – акции с дисконтом до 30%. Специалисты ОТОР прогнозируют, что в разгар лета востребованные гостиницы заполнятся на 80-90%. Туристический спрос на отдых в Анапе уже вырос на 30-40% по сравнению с прошлым летом. Часть отдыхающих переориентировалась на нее с других черноморских курортов. На сегодняшний день открыто 49 пляжей. Еще 18 проходят проверку для получения разрешительных документов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Крутукова, Чепик, Холл и многие другие. Самые доступные билеты на танцполы – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Эх, кто там мчится сейчас в том самом вагоне, который летит на юга, у кого-то уже отпуск наступил. Поговаривают, что туристы штурмуют сайт РЖД, практически сметают все билеты. Всем, кто запланировал отдых вдали от дома, желаю прекрасного времяпрепровождения. Но главное, где бы вы ни отдыхали, пусть это непременно случается в компании душевной музыки на шансоне. Открыла новый час группа Любэ, а прямо сейчас Сергей Любавин. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем отличного вечера.

0: реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: грозы не просил. Я чего-то так трепетно ждал.
1: Помнишь, как-то водитель такси

Бывает похожи друг на друга, причем не только повадками. Ученые пришли к выводу, что лица супругов становятся более похожими, потому что одинаковые эмоции за время совместной жизни влияют на кровеносные сосуды и, соответственно, на мускулатуру лица. Вот так. Часто люди неосознанно, бывает, еще выбирают в партнера тех, кто похож на них внешне или имеет некоторые общие черты. Это может быть связано с желанием найти своего человека. Что, конечно, понятно. Искренне вам этого желаю, если пока еще не случилось, чтобы уже этим летом вы повстречали свою судьбу. Татьяна Буланова на шансоне.

0: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт «Гранитпамяти.ру».
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
0: Тверь, 104.8 FM.

0: сегодня в «Звездном завтраке» в гостях у Марины Дымовой и Артема Демина побывала восходящая звезда шансона Зайнаб Махаева. Очень скоро мы с вами увидим в социальных сетях «Радио Шансон» запись видеотрансляции с нашей дорогой гостьей. Будет возможность пересмотреть тем, кто пропустил. Новым лицам мы всегда рады. Ну, а прямо сейчас вернемся к легендам «Радио Шансон». Послушаем Стаса Михайлова вскоре. Виктор Третьяков также будет. Но прямо сейчас Александр Дюмин.
1: Душистой прелести была полна. Меня манил той розы взгляд.

красила охрой клёны и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Долго, с трепетным чувством долго, он воскресный встречал рассвет. А потом бесконечно долго ждал любви от любви в ответ. Будет медлить зима.

не нужен, и не нужно судьбы иной. Вышло время, он стал ей мужем, а она стала быть женой. Те, кто любят, всего добьются, как бы не был их путь тернист. Пусть на счастье их блюдца бьются, они бьются, целейся.

распутится. Такие дела. Осень красила охрой клёны и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету не

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Иван Кучин, за здоровье, за мое. И за мое, кстати, тоже можно. Самое время поднять чашку чая, желательно расслабляющего. Сбор можно травяной, и вкусно, и полезно, опять же. А мы вас поддержим душевной музыкой на шансоне и звучанием обворожительного голоса Юлии Степановой. Встречайте ее уже в следующем часе в эфире шансона. Я же, Ирина Сотникова, прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся на той же волне в тот же час. Пока!

8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Ближайшая индексация пенсии произойдет 1 августа, как рассказала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Индексация будет произведена в размере до 3 индивидуальных пенсионных коэффициентов в зависимости от зарплаты и отчислений работающего пенсионера за 2025 год. Депутат уточнил, что 1 октября повысит денежное довольствие военнослужащих и силовиков, что повлечет за собой индексацию пенсии их бывших коллег. В натуральном выражении – их довольствие увеличится примерно на 4%. В Госдуме предложили ввести бесплатные первые 20 минут на платных парковках общего пользования по всей стране. Обращение депутатов было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Согласно документу, правила платных парковок и сроки оплаты различаются в регионах и муниципальных образованиях. В одних городах водителю предоставляется 5 минут для оплаты или выезда, в других срок значительно меньше, а штрафы за неоплату могут быть существенными. По мнению депутатов, реализация инициативы позволит снизить количество штрафов, уменьшить социальное напряжение вокруг платных парковок и сделать городскую транспортную инфраструктуру более удобной для повседневного использования. В колледжах Москвы 20 июня пройдет единый день открытых дверей. Как сообщила заммэра столицы Анастасия Иракова, абитуриенты смогут познакомиться с актуальными направлениями подготовки и узнать больше о правилах поступления. Колледжи подготовили насыщенную программу. Более 250 мастер-классов, встречи с преподавателями, успешными выпускниками и будущими работодателями. Также гостям покажут современные лаборатории и мастерские, где ребята смогут попробовать себя сами. Самых разных профессиях. Доллар на завтра 72 рубля 14 копеек, евро 83,73, юань 110,66. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве облачно с прояснениями, +15, давление 741 миллиметр. Дарья Березовская, радио «Шансон».

том, что мороз делает с нежными розами, рассказал нам Михаил Шуфутинский. А вот что перепады погоды в Москве делают с нашими головами, каждый может ощутить на себе, ну, исключая, пожалуй, самых молодых, сосудисто-здоровых и бодрых. А тут, знаете, сидишь, как, так сказать, без четвертиночки, как с четвертиночкой. Всем желаю доброго здравия, бодрости духа, хорошего самочувствия и уютного вечера. 20.07 в столице. Меня зовут Юлия Степанова, Александр Розенбаум и Александр Маршал. К счастью,

десятков лет не умирает, живет. Это прекрасная песня, написанная певцом и композитором Юрием Антоновым в соавторстве с Ириной Безладновой и Михаилом Беляковым в 1969 году. Стало быть, нынче, в 2026-м, ей уже 57 лет, а как новая. Добрый вечер всем, кто слушает радио «Шансон». Через 3 минуты здесь буквально песня Михаила Круга, в названии которой есть, литературно выражаясь, вот это «хорошо», «отлично», да, браток. Слушаем.

0: шансон.
1: Там по периметру горят фонари, и одинокая гибель.

0: чтобы прильнуть к любимому.
1: Да что там ползти? Говорят, важно хотя бы лежать в сторону мечты. Вот если вы мечтаете красиво подняться на крыльцо Лайф-арены, осенью эта мечта может сбыться. Ирина Круг, участница всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», уверена, выступит красиво. На сцену также выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, Владимир Ждамиров, Чепик и другие замечательные наши звезды и мэтры жанра, и молодежь. Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Для зрителей старше 12 лет подробности на сайте radioshanson.ru.
2: На радио «Шансон» реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
3: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

самое лучшее для наших слушателей. Евгений Григорьев в эфире радио «Шансон». Евгений Григорьев, участник будущего фестиваля «Бархатный шансон». И вот здесь вот буду повторять, что только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Ну, а сами концерты, конечно, для зрителей старше 12 лет. Подробности есть на сайте radioshanson.ru. «Бархатный шансон» пройдет в Турции с 24 по 30 октября. Заходите, почитайте, поинтересуйтесь. В 9 вечера начнется программа «Только для вас». Пока послушаем Артура Руденко. В 21 час буду ждать вас в гости.

0: Радио «Шансон», программа «По вашим заявкам». Только для вас.
1: Ну как, дорогие радиослушатели, готовы? Начинаем вечернюю программу «Только для вас» на Радио «Шансон». Сразу напоминаю наши координаты. Плюс 7-909-955-1030. Номер для ваших сообщений. И, пожалуйста, не забывайте о подписи прямо в тексте сообщения. Вот нам так работать гораздо удобнее. Ну, а, как говорится, вам все равно, нам приятно. Подписывайтесь, оставляйте свои имена. И, конечно, не забывайте про имена тех, кого вы приветствуете или поздравляете. А то от волнения, в общем-то, и такое бывает. Меня зовут Юлия Степанова. Всем добрый вечер. Начинаем с замечательной, очень красивой лирической песни Александра Новикова.
2: Вот вошла она, и стихло все крикливое, и зажегся, будто в темени маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки, занозу на душе. Раз,

люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю, но я ее люблю. Улыбнулась и окончилась история, покружилась и ушла, как тень из дня.

Пятница, Юлия Михальчик, буду твоей кошкой в программе «Только для вас» на радио «Шансон». «Шансон», привет из деревни Коняшино, Лёше Борисову, Славе Щенникову и Руслану Баталову. Прекрасно проводим время, с наслаждением слушаем радио «Шансон» и жарим шашлычок, написала Маша Борисова. Приятного вам продолжения, отличного вечера, доброй компании. Вот к кошке. Да, в общем-то, да, что плохого. Главное, что кошка всегда сыта, понимаете, лоток чистенький и поглажено. Хорошо ж. Так-с, +7 909 955 103 0, это наш номер. Пожалуйста, не забывайте о подписи и пишите, пока есть время. Большой праздник 16 июля у моего мужа Еваева Рафика день рождения. От души поздравляем с круглой датой. Желаем здоровья, счастья, любви, тепла, чтобы ты всегда был с нами рядом. Мы тебя очень любим, гордимся тобой. Ты наша опора, надежный муж и папа. Твоя жена Надежда и сын Артем из Московской области, город Люберцы. Будьте, пожалуйста, все здоровы, живите долго и в любви. Ирина Аллегрова поет для вас на радио «Шансон». Thank you.

0: на радио «Шансон».
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: всех вас.
1: Наш класс в программе «Только для вас». Шансон в памяти наш 10 класс Игнатьевской средней школы. Ханин Николай, Мясников Толя, Чернышов Витя, Звездилина Надя, Муленко Нина, Яншина Валя. Прошу песню Александра Маршала «Наш класс». Буду благодарна Акчурина Валентина, город Краснодар. Песня прозвучала. Шансон «Привет ребятам» из поселка городского типа Примицына, Данилу Лунёву, Максиму Шевелёву, Алексею, Ольге Лунёвой. Ребята, вы лучшие, мирного неба над головой, и всего самого наилучшего желает Михаил. Шансон. Хочу передать привет своей семье, жене Татьяне, доченьке Ксюше, сыночку Артему из Мордовии. Люблю вас. Послание от Андрея. Шансон пишу вам в третий раз. Всего-то. Прошу передать привет моей жене Марине от Виталия. Я ее очень люблю, которая в селе Труновском. А что, есть в каких-то других селах?

0: Реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Успенская в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Давайте продолжим ровно и мягко. Не будем спотыкаться. Добрый вечер. Слушаем и смотрим вас из сочинской студии нашей региональной станции «Радио «Шансон». Привет вам, коллеги. Желаем хорошего эфира слушателям и жителям города и гостям города Сочи оставаться на волне 102.5 FM. Алексей Сергеевич Чистяков передает этот, скажем, дружеский корпоративный привет. Здравствуйте, дорогой «Шансон». Передайте всем вечерний привет, всем, кто узнал Рухло Александра из Батайска, Ростовской области. Спасибо большое за помощь. Здравствуйте, привет себе. Оловянишникова Наталья. Скучно одной, мне 46. Включите, пожалуйста, песню «Лето раскачай». «Раздели со мною лето» называется эта песня. Поставлю. Добрый вечер. Хочу передать привет себе. Людмила, я так устала. Людмила, сегодня день какой-то, вот все устали внезапно. Ну, может быть, не внезапно. Дорогой радио «Шансон», передайте нам веселую песню для наших детей Анечки, Андрея и Настеньки. Мы приехали к ним в гости с папой Сергеем на день рождения наших девочек. Здоровья им всем. А Андрюшке больших сил справиться со своими подопечными, свинками и зайками. Так, зайчики мои, продолжаем. Алексей Петрухин, Анна Семенович, далее.

«Нежность» в исполнении Татьяны Булановой. Шансон, если поставите любую песню в исполнении Татьяны Булановой для любимой Верочки, буду очень рад. Александр, город Клин. Хорошего вечера вам, Александр, и Верочке тоже. Шансон, передаю привет Быкасовой Людмиле Васильевне и Быкасовой Екатерине Юрьевне. Пусть сегодняшний вечер будет наполнен гармонией и приятным спокойствием. От Сергея послание. Привет Некрасову Денису от Димы Некрасова имеется. Огромный привет другу Артему. Он сейчас в госпитале. Желаю ему скорейшего выздоровления и пусть у него все будет хорошо. Его друг Виталий. Поздравления для Натальи Баклановой из города Урень. Поздравляю ее с успешным поступлением в музыкальное училище на хоровое отделение. Желаю творческих успехов, побед и хорошего настроения. Иван. Добрый вечер. Передаю привет своим любимым маме Александре Сергеевне, мужу Юрию Анатольевичу, племянникам Сонечке и Коле. Отлично проводим время в поселке Пудовкин Тамбовской области. Поставьте, пожалуйста, песню «Приходите в наш дом», Ирина. Приходите в мой дом только для вас. Хорошего вечера.

0: на него. Добрый вечер, Шансон. Передаю салам всему Дагестану. Можно ли послушать Султана Лагучева от Дениса, 05 регион? Это сообщение. Послушали Султана Лагучева. Это была песня Владимира Высоцкого о друге. Программа «Только для вас» продолжается. Пишите.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
2: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила «успеем», а в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
6: «Эх, разгуляй!»
5: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

«Прикоснувшись к прекрасному», продолжим программу «Только для вас». Афина только что в нашем радиоэфире. Программа «Только для вас» на радио «Шансон» продолжается. Плюс 7-909-955-1030 наш номер. Мессенджер Макс, смс-сообщение. В общем, и куда допишетесь. А мы не устали. Значит, дискутирует тут Михаил Савельев. Всем привет и здоровья. Отдыхаем. Ульяновская область, Сенгилеевский район. Михаил, очень рад за вас. Отдыхайте и набирайте сил. «Шансон, наконец-то наступили белые ночи. Вечером и ночью, как днем, передаю привет Северодвинску. Мы сейчас провожаем закат, катаемся по реке с Северная Двина в Архангельске под любимую музыку радио «Шансон». Всем удачи желает Роман Буров из Северодвинска. Просит веселую песню Жеки. Она будет в дуэте с Александром Дюминым.

0: Для Романа из Северодвинска и тех, с кем он путешествует на пароходе, значит, вот в Архангельске, я понимаю, что песня про Иркутск и Байкал, но уж больно хороша и подходящая, согласитесь. Завершать будем программу только для вас прямо сейчас, дорогие дамы и господа. Привет от Ксюши Соколовой из Ковылкино. Сидим, жарим шашлыки, слушаем радио «Шансон». Молодцы! Что тут скажешь? Молодцы! Следующая программа, как вы знаете, может быть, кто-то не знает, завтра в 15 часов и в 21 час тоже будет. Я, Юлия Степанова, не прощаюсь.
1: Жил-был матрос, доверен, не уверен, но бес его попутал. И вот однажды Гулливер подался к лилипутам. Коль выпал случай примирить их с островом Блефуску, плевать на то, что негде жить в

0: светлее. На ренегате ренегат надули Гулливера, и простачок большой фрегат похитил у неверных. Король от радости расцвел, но тут мешался канцлер.
1: Неплохо, если б он привел весь флот блефускианцев.
0: Казалось бы, наоборот, от щедрости щедреют, но удивительный народ, чем больше гуляет.

0: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

толча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробега.

Одна из знаменитых песен группы «Рождество» — «Молодость». Эх, можно сказать, бальзам на сердца тех, кто любит шансон по-русски. 22:05, время столичное, у микрофона Юлия Степанова. Всем добрый вечер. Дальше нам поет Анатолий Полотно. Анатолий Полотно, который, конечно, вместе с Федей Кармановым придут к нам в следующую программу «Живая струна». Слушайте и смотрите наш эфир в ближайшую пятницу, 19 июня в 20:00. Ведущая программы Ксения Стриж. Включайтесь. Ну и, конечно, сейчас тоже не выключайтесь.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Новая песня в знакомой стилистике Сергея Ростова. «Майя, звезда Шанхая». Просим любить и жаловать. А в ближайшее время на радио «Шансон» будут действительно петь звезды. Мы с вами услышим и Александра Розенбаума, Сергея Любавина, Виталий Аксенов совсем скоро. Вам добрый вечер и спасибо за компанию.

лет дошел до перрона, я не торопясь добрел до вагона, уложил вещички, сел в уголочек. Правда, любопытный попался попутчик. А зачем тебе дорога, чтобы идти? А почему ты одинок, чтобы найти?

не спеша, очень старался. Но, видать, я его огорчил, отказался. А почему ты завязал, чтобы пожить? А друзья тебе зачем, чтоб дорожить? А жена тебе зачем, чтобы гореть?

ветер, чтоб утих. А воевал зачем, чтоб жить среди своих? А почему ты против ветра, чтоб утих?

0: Я люблю тебя.
1: Разобраться, кто первый парень на поселке, смогут гости фестиваля «Бархатный шансон». И действительно, какие талантливые мужчины. Алексей Петрухин, Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев и многие другие едут на фестиваль «Бархатный шансон», чтобы порадовать вас песнями, в то время как вы будете наслаждаться красотами Турции и Средиземного моря. В этом году фестиваль пройдет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек» с 24 по 30 октября. Действительно бархатный шансон. Подробности есть на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Но вот при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Группа «Сентябрь» поет нам далее. Всем добрый вечер.

Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быть, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов.

только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать.

там рухнет израненный друг. И над первой потерей ты взвоешь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил

рабы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока.

Поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на легендарный концерт, где вас накроет волной веселья, радости и музыки. Где стираются границы между сценой и залом, радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку. Их разгуляет 14 ноября в Лайф-арену. Чепик – участница всенародной танцплощадки. А на сцену «Разгуляю» еще выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Лиса Повал, Кемеровский, Евгений, группа «Воровайки», Евгений Григорьев и многие-многие другие. А для зрителей старше 12 лет. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru. Будем вас ждать. А вот здесь попрощаемся с вами до пятницы. У микрофона была Юлия Степанова. Желаю вам приятного продолжения вечера вместе с песнями «Радио Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 84.

белой кожей, силы, как у лихого коня. По плечу мне тяжелая ноша, гибкий стан обнимает рука. Дают девки от нежного слова, ну, найдите еще мужика.

идет с утра. На завтра кончилось, на завтра кончилось вчера. Под танго водосточных труб

разбарай. Но завтра кончилось, но завтра кончилось вчера.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

не вода. Да вот беда, вода молчит под кромкой льда. Оно умчалось, а куда? Быть может, скажет мне вода. Да вот беда, вода молчит под кромкой льда. А был гостями полон дом,

то в разные стороны обходишь ты меня, земля. А нынче что-то все не так, не знаешь, кто твой друг, кто враг. И стороной обходишь ты меня, земляк.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на «Wildberries» самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.